Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Встречай лето вместе с любимым радио. Прибой.
1: Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

Радио Прибой. Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе «нет».
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Сердце забрала так искренне. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина.

Реклама на радио. Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: утром! С Новым днем! Счастливое утро на радио «Прибой».
1: Доброе утро, мои дорогие! В эфире «Счастливое утро» на радио «Прибой». И я, Иза Ахметханова, приветствую каждого, кто только что открыл глаза, кто уже наливает первую чашку чая, ну и кто, возможно, еще практически и героически сражается с одеялом и подушкой. Вторник на календаре 21 июля, и у нас есть ровно 30 минут в этом часе, чтобы превратить обычное пробуждение в какой-то маленький праздник. Мы не просто просыпаемся, мы настраиваем внутренний камертон на целый день. Говорят, от того, как встретишь утро, зависит абсолютно все. Скучное приветствие, и день пройдет как под откос. Яркое, теплое слово, и все обязательно сложится. Потому прямо сейчас я обещаю вам идеальную компанию на ближайшие несколько часов. Никакой суеты, только хорошая музыка и повод улыбаться. Ну а в ближайшие минуты мы заглянем в календарь, чтобы узнать, чем сегодняшний день знаменателен в мире. Так что будьте с нами на одной волне. Всем доброго утра. Поехали!
2: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом «Карджеви» отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом «Карджеви».

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Друзья, каждый день мы с вами заглядываем в календарь, чтобы узнать, какие знаменательные события и праздники отмечают в тот или иной день. И сегодня, 21 июля, мир снова не дает нам заскучать. В Бельгии сегодня главный праздник – национальный день. Они там, конечно, будут есть вафли и пускать фейерверки, а мы мысленно передаем им привет. Ну, в конце концов, бельгийский шоколад – это серьезный аргумент для хорошего настроения. Также сегодня день пригласите инопланетянина жить с вами. Серьезно, такой тоже праздник есть. Если вы давно хотели расширить круг общения и сдать свободную комнату, сегодня идеальный день, чтобы повесить объявление где-нибудь на Марсе. Но главное, не забудьте уточнить про коммунальные платежи. Ну, все это, конечно, юмор. Далее также юморной праздник – день «Возьми обезьяну на обед». Звучит провокационно, но на самом деле это старинная английская традиция брать с собой на работу или в паб кого-то, кто поднимет настроение, друзья. Так что, если ваш коллега сегодня особенно весел, можете смело объявить его обезьяной на обед. В честь праздника только аккуратно. Ну, а теперь факт для любителей поёжиться. Да, 21 июля 1983 года на советской антарктической станции «Восток» была зафиксирована самая низкая температура, друзья, на планете. Просто представьте, минус 89,2 градуса по Цельсию. Да, довольно-таки прохладно. Из именинников дня в этот день родились в то или иное время великий писатель Эрнест Хемингуэй, Михаил Задорнов, неподражаемый Робин Уильямс, актриса Нона Гришаева и певец с невероятным голосом Авраам Руссо. Ну а радио «Прибой» весь этот день, конечно, украсит лучшей музыкой. Будьте с нами на одной волне.

Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Учителям гарантировали обеспечение условий развития. Жители Кизил-Юрта временно останутся без газа. И Международный день шахмат прошел в Махачкале. Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским учителям гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального восстановления и развития, а также эффективного выполнения ими профессиональных задач. Документ размещен на портале официального публикования правовых актов. Указ предусматривает профессиональное развитие педагогов в течение всего периода их работы, в том числе дополнительное профессиональное образование и непрерывное методическое сопровождение по профилю педагогической деятельности, а также наставничество для учителей, впервые приступающих к работе. России не грозит очередное ужесточение политики Роскомнадзора в отношении VPN-сервисов. К такому мнению пришли эксперты. Отмечается, что наиболее предпочтительный путь – дать гражданам самим прочувствовать преимущества отечественных IT-решений. Крупный бизнес перестраивается на российские сертификаты и IT-инфраструктуру. Для рядовых пользователей успешно созданы и развиваются платформы Яндекса и ВК. Мессенджер Макс совсем скоро выйдет на проектные мощности. Подача газа будет прекращена с сегодняшнего дня до 25 июля для потребителей в Кизил-Юрте, Кизил-Юртовском и Хасавюртовском районах в связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе «Моздок-Казимагомед», сообщает Минэнерго Дагестана. Жителям рекомендуется заблаговременно перекрыть краны на газовых приборах и плитах, а также обеспечить резервные источники питания для чувствительного оборудования. 300 тысяч рублей и ценный подарок вручил в Рио главы Дагестана Федор Щукин выпускнице Республиканского центра образования Гюльмире Халифатовой, которая набрала рекордные 300 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. Гюльмира стала первой в истории дагестанского образования, кто сдал на 100 баллов сразу три экзамена по русскому языку, профильной математике и физике. Встреча прошла в рамках торжественной церемонии чествования выпускников школ, добившихся высоких результатов по итогам государственной аттестации. В Махачкале в историческом парке «Россия. Моя история» состоялся третий этап Кубка Дагестана по блицу, посвященный Международному дню шахмат. Собрал он около 70 шахматистов из 9 муниципалитетов республики. Победителем стал Мансур Мусаев, второе место занял Таймас Тимирбеков, третьим финишировал Эльдар Магомедов. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Нам эфиром радовать вас не впервой. Включайте утро на радио «Прибой».
1: 8 утра на наших 8.08. Город уже окончательно, мне кажется, проснулся, и наше счастливое утро набирает ход. Я Иза Ахметханова с вами, и следующие 60 минут обещают быть не просто бодрыми, но и полезными. Знаете, есть такая народная мудрость: кто владеет информацией, тот владеет миром. Ну а кто владеет хорошей музыкой, тот владеет и настроением, и у нас сегодня полный комплект. В этом часе мы с вами не только послушаем горячую новинку, но и совершим короткую, но очень эффективную прогулку по законам физиологии. Я расскажу, как простая ходьба может заменить вам абонемент в спортзал и подарить бодрость. Да простят меня тренера. Да, ну и, конечно, посмотрим, что там творится на наших дорогах. Так что, друзья, продолжаем. Ну а спонсор счастливого утра – ювелирный дом Кырджеви.
2: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом Кырджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Кырджеви.

0: Реклама.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».
1: Говорят, что самые честные разговоры случаются в дороге, когда до вылета или отправления остается всего полчаса, и ты вдруг начинаешь говорить о главном, о том, что на что не хватало времени в суете. Сегодня в рубрике «Новинка» песня, которая звучит как тот самый разговор, максимально честный. А Айшат Айсаева дарит нам трек «Полчаса до рейса». О мгновениях, которые стоят целой жизни. Встречайте на волнах радио «Прибой». Айшат Айсаева. «Полчаса до рейса».
0: Слушайте внимательно. «Новинка» на радио «Прибой».

0: утро. Идем разносить счастье.
1: Встречайте счастливое утро
0: на радио «Прибой».
2: Ну, давайте, друзья, эту рубрику в «Счастливом утре» назовем «Как просыпаться бодрым». Спорт – это, конечно, прекрасно, но давайте честно, не каждый из нас готов в 6 утра мчаться в зал. Однако есть один абсолютно бесплатный и доступный каждому способ взбодриться с утра – обычная ходьба. И нет, я не про марафонские дистанции. Сколько нужно шагов в день? Точной цифры нет, но Всемирная организация здравоохранения советует ориентироваться на 6 километров или примерно 10 тысяч шагов. Для детей это, конечно, не предел, они и 15 намотают, но пока вы пьете кофе. Подростки до 20 тысяч, взрослым достаточно от 5 до 10 тысяч, а вот в пожилом возрасте 3-5 тысяч шагов. Маленький секрет, не нужно сразу рвать с места в карьер, начните с комфортного темпа, 4-5 километров в час. Это примерно скорость человека, который слегка опаздывает на автобус, но еще не готов бежать. И помните, даже 1000 шагов – это уже движение, а движение, как говорится, это жизнь и бодрость. Ну, давайте подвижемся немного вместе под утреннюю зарядку от Руденко и А-студио.

0: Реклама на радио.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, водители, утренняя сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. На улице Гайдара Гаджиева в районе Троллейбусного кольца обе полосы заняты от кольца до улицы Чиэрова. Далее на проспекте Имама Шамиля небольшое скопление машин на пересечении с улицей Хаджи Булача. Далее по улицу Магомета Гаджиева небольшой отрезок улицы выделен красным, пробки и на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. Редукторный поселок по проспекту Петра Первого, небольшое скопление машин на кольце на пересечении с улицей с проспектом Насрудинова. По проспекту Насрудинова также в этом районе небольшое столкновение, скажем так. Далее по Хаджи Булача у нас также пробки, там зафиксировано ДТП, задействован правый ряд. Ну, дорогие друзья, пусть дорога будет ровной, а попутчики вежливыми. Счастливого и безопасного пути. Ну а спонсор счастливого утра – ювелирный дом Кирджеви.
2: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом Кирджеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Кирджеви.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
6: Лезгинская поговорка.
7: Ахмак аллачер, мекхер жедач.
8: Не бывает свадьбы без дурака.
6: Радио «Прибой».

0: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин установил в России день хоккея, федеральное казначейство проверит исполнение бюджета Дагестана и специалисты улучшают электроснабжение районов республики. Теперь подробно. Президент Владимир Путин установил в России день хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1946 году, состоялись первые матчи первенства СССР по хоккею с шайбой. Указ вступает в силу со дня его подписания. В России обновляют правила обслуживания маломобильных авиапассажиров. Главное нововведение – люди с ограничениями по здоровью смогут бесплатно резервировать наиболее комфортные и безопасные места в самолете уже на этапе покупки билета. Сейчас это право им предоставляется при регистрации на рейс, однако в это время, как правило, таких мест уже не остается. Чтобы воспользоваться льготой, человеку достаточно будет сообщить перевозчику об имеющихся у него ограничениях по здоровью. Особое внимание ветеранам СВО. Теперь, когда пассажиру требуется сопровождение, авиакомпания обязана предоставить ему и сопровождающему места рядом без какой-либо доплаты. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с проверочной группой федерального казначейства, которая прибыла в республику с плановым визитом. Федеральные инспекторы прибыли для проведения проверки годового отчета об исполнении республиканского бюджета за прошлый год. Глава кабинета министров Дагестана дал поручение руководителям всех профильных министерств и ведомств республики. Им предписано оперативно предоставлять комиссии любые запрашиваемые документы и оказывать максимальное содействие на всех этапах проверки. Специалисты филиала ПАО «Россети Северный Кавказ Дакэнерго» завершают второй этап реконструкции участка воздушной линии электропередачи общей протяженностью более 38 километров в Шамильском районе. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. Реконструкция повысит надежность электроснабжения более 70 тысяч жителей. Более 200 социально значимых учреждений, в том числе трех районных больниц. Салтан Юсупов вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в первенстве мира. Об этом сообщают в пресс-службе Минспорта Республики. Международные соревнования пройдут с 27 июля по 2 августа в Баку. Дагестанский борец выступит в составе российской команды весовой категории до 48 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Жизнь твоя.
3: Музыка.
5: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане.

0: Плохое настроение долой! Счастливое утро на радио «Прибой».
1: Доброго и счастливого утра, дорогие друзья! 10:07 утра набрала крейсерскую скорость, и я из-за... Вернее, 9 у нас 0.07, да, друзья. Я, Иза Ахметханова, продолжаю наше счастливое утро. Если вы только что присоединились, устраивайтесь поудобнее. Сейчас будет интересно. Мы прокачаем не только музыкальный вкус, но и словарный запас в этом часе. Да-да, в этом часе нас ждет и новинка, которая добавит ритма, слово, которое добавит интеллекта, и сводка погоды, которая просто добавит ясности и... в наши планы, друзья. Продолжаем двигаться бодро и с лучшей музыкой прибоя. Ну а спонсор счастливого утра – ювелирный дом Каржеви.
2: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом Каржеви отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом Каржеви.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 780219, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету!
2: Слушай, прибой!
3: Знаете, музыка для утра, как, наверное, первая чашка кофе. Должна быть в меру горячей, в меру ароматной и обещать, что дальше будет только интереснее и вкуснее. Ну, сегодня в рубрике «Новинка» звучит трек, который, кажется, специально создан для того, чтобы плыть по нашим волнам. Включайте громче, у нас прям по курсу Айна Гетагазова. «Любовь моя прекрасна».
4: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: утро на радио Прибой.
1: Но сейчас, друзья, одна из моих, наверное, самых любимых рубрик – это рубрика «Слово дня». Прокачиваем словарный запас вместе с Прибоем. Сегодняшнее слово – паллиатив. Красивое, умное и, к сожалению, не всегда веселое слово. Паллиатив – это временная мера, которая не решает проблему полностью, а лишь смягчает ее последствия. Например, обезболивающее при лечении сложной болезни или, в бытовом смысле, заклеивание скотчем треснувшего экрана смартфона. Работает? Да. Проблема решена? Не совсем. Используйте это слово грамотно, но и блесните эрудицией при случае. Да, сегодняшнее слово было «паллиатив».

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие водители, актуальная сводка. По данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на следующих улицах. На улице Гайдара Гаджиева обе полосы заняты от троллейбусного кольца до улицы Чеерова. Далее по проспекту Имама Шамиля также зафиксированы заторы в районе пересечения с проспектом Гамидова и на пересечении с улицей Хаджи Балача. Небольшой отрезок улицы Магомета Гаджиева выделен красным, Гусаева, далее на Батырая отрезок и улица Дзержинского. Пробки и на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. В редукторном поселке по улицу Азизова у нас небольшое скопление машин. И на пересечении проспекта Петра Первого и улицы Хаджи Блача, а также проспекта Насрудинова. Дорогие друзья, пусть ваше утро будет продуктивным, а дорога легкой. Счастливого пути! Кстати, спонсор «Счастливого утра» – ювелирный дом «Карджеви».
2: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом «Карджеви» отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом «Карджеви». Может, и не

0: кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Учителям гарантировали обеспечение условий развития. Жители Кизил-Юрта временно останутся без газа, и Международный день шахмат прошел в Махачкале. Теперь подробно. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому российским учителям гарантируется обеспечение необходимых условий для профессионального восстановления и развития, а также эффективного выполнения ими профессиональных задач. Документ размещен на портале официального публикования правовых актов. Указ предусматривает профессиональное развитие педагогов в течение всего периода их работы, в том числе дополнительное профессиональное образование и непрерывное методическое сопровождение по профилю педагогической деятельности, а также наставничество для учителей, впервые приступающих к работе. России не грозит очередное ужесточение политики Роскомнадзора в отношении VPN-сервисов. К такому мнению пришли эксперты. Отмечается, что наиболее предпочтительный путь – дать гражданам самим прочувствовать преимущества отечественных IT-решений. Крупный бизнес перестраивается на российские сертификаты и IT-инфраструктуру. Для рядовых пользователей успешно созданы и развиваются платформы Яндекса и ВК. Мессенджер Макс совсем скоро выйдет на проектные мощности. Подача газа будет прекращена с сегодняшнего дня до 25 июля для потребителей в Кизил-Юрте, Кизил-Юртовском и Хасавюртовском районах в связи с аварийно-восстановительными работами на газопроводе «Моздок-Казимагомед», сообщает Минэнерго Дагестана. Жителям рекомендуется заблаговременно перекрыть краны на газовых приборах и плитах, а также обеспечить резервные источники питания для чувствительного оборудования. 300 тысяч рублей и ценный подарок вручил в Рио главы Дагестана Федор Щукин выпускнице Республиканского центра образования Гюльмире Халифатовой, которая набрала рекордные 300 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. Гюльмира стала первой в истории дагестанского образования, кто сдал на 100 баллов сразу три экзамена по русскому языку, профильной математике и физике. Встреча прошла в рамках торжественной церемонии чествования выпускников школ, добившихся высоких результатов по итогам государственной аттестации. В Махачкале в историческом парке «Россия. Моя история» состоялся третий этап Кубка Дагестана по блицу, посвященный Международному дню шахмат. Собрал он около 70 шахматистов из 9 муниципалитетов республики. Победителем стал Мансур Мусаев, второе место занял Таймас Тимирбеков, третьим финишировал Эльдар Магомедов. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Каждый будний день с самого утра. Счастливое утро на радио «Прибой».
1: 10 утра, друзья, 10.06, и наше счастливое утро для тех, кто с нами с 7.30 плавно движется к своему завершению, но для тех, кто только что открыл глаза, потянулся и включил приемник, все только, друзья, начинается. Вы имеете полное право на самый долгий завтрак и на самое потрясающее настроение. Как-никак каникулы, как-никак лето в Дагестане, даже несмотря на то, что сегодня вторник, и у кого-то это почти начало рабочей недели. Но, надеюсь, ваши рабочие будни, друзья, проходят так же, как мои, на любимой работе, с любимой музыкой и в отличной компании. Я Иза Ахметханова с вами. Сейчас мы поговорим, совсем скоро поговорим о погоде, пробежимся по дорогам Махачкалы и заглянем в анонс того, что будет ровно в 11.00. Ну, а пока лучшая музыка прибоя. Ну, кстати, спонсор счастливого утра – ювелирный дом «Карджеви».
2: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом «Карджеви» отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом «Карджеви».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Если голова не работает, ноги устают.
10: Радио «Прибой».

0: Радио Прибой. Хиты на все времена.
1: Ну, знаете, есть хиты, а есть треки, которые будут лучше любого энергетика, ну, вернее, лучше любого кофе. Они не гремят, не давят, они просто настраивают на абсолютно нужный лад. Сегодня в рубрике «Новинка» звучит как раз такой. Без лишней суеты, но с характером. Встречайте на волнах радио «Прибой» Хасбулат Рахманов. «Верни мне душу».
0: Слушайте внимательно. «Новинка» на радио «Прибой».

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Реклама.
2: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: погоде.
1: Итак, в эфире «Волны радиостанции Прибой», и прямо сейчас эксклюзивная, проверенная до последнего градуса сводка для всей Республики Дагестан. Слушайте внимательно, потому что это ваш личный, скажем так, погодный компас на сегодня, 21 июля. Коротко по городам. Буйнакск плюс 28 градусов Цельсия, возможен небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду. Хасавюрт плюс 32, сухо, ясно, ветер северный 4 метра в секунду. Кизель-Юрте довольно жарко, 30-34 возможно, к вечеру гроза, ветер слабый 3 метра в секунду, у нас порыв ветра. Дагестанские огни плюс 30, без осадков, ветер южный 4 метра в секунду, ну и Дербент плюс 30, солнечный. И Штиль. Ветер также 3 метра в секунду. Далее у нас Избербаш. Плюс 30 градусов тепла. Ясно. Ветер северный 5-6 метров в секунду. Ну и наша с вами Махачкала. Плюс 30 градусов тепла. Облачно, но без дождя. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Друзья, это был Прибой. Ваш надежный друг в море погодных новостей. Оставайтесь на нашей волне. Наслаждайтесь летом. Ну и, кстати, спонсор «Счастливого утра» – ювелирный дом «Карджеви».
2: 24, 25 и 26 июля ювелирный дом «Карджеви» отмечает день рождения и приглашает вас на клиентские дни. Вас ждут эксклюзивное мороженое, диджей-сет, приятная атмосфера и специальные акции для наших гостей. Выберите украшение, которое будет радовать вас долгие годы. Ждем вас по адресу: улица Азиза Алиева, 8, ювелирный дом «Карджеви».

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь» – лечим честно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Друзья, на наших 10.55, а ровно в 11.00 ретро-час на нашей волне. Золотая волна. Время вспомнить мелодии, которые грели сердца задолго до эры смартфонов, и послушать голоса, которые не стареют. Сегодня в программе и золотой хит Дагестана, и история одной легендарной песни, ну и именинник с бархатным голосом. Не пропустите, оставайтесь с нами.

0: Радио Прибой.
1: В Дагестане 11 часов.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин установил в России день хоккея, федеральное казначейство проверит исполнение бюджета Дагестана и специалисты улучшают электроснабжение районов республики. Теперь подробно. Президент Владимир Путин установил в России день хоккея. Он будет отмечаться 22 декабря. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1946 году, состоялись первые матчи первенства СССР по хоккею с шайбой. Указ вступает в силу со дня его подписания. В России обновляют правила обслуживания маломобильных авиапассажиров. Главное нововведение – люди с ограничениями по здоровью смогут бесплатно резервировать наиболее комфортные и безопасные места в самолете уже на этапе покупки билета. Сейчас это право им предоставляется при регистрации на рейс, однако в это время, как правило, таких мест уже не остается. Чтобы воспользоваться льготой, человеку достаточно будет сообщить перевозчику об имеющихся у него ограничениях по здоровью. Особое внимание ветеранам СВО. Теперь, когда пассажиру требуется сопровождение, авиакомпания обязана предоставить ему и сопровождающему места рядом без какой-либо доплаты. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел рабочую встречу с проверочной группой федерального казначейства, которая прибыла в республику с плановым визитом. Федеральные инспекторы прибыли для проведения проверки годового отчета об исполнении республиканского бюджета за прошлый год. Глава кабинета министров Дагестана дал поручение руководителям всех профильных министерств и ведомств республики. Им предписано оперативно предоставлять комиссии любые запрашиваемые документы и оказывать максимальное содействие на всех этапах проверки. Специалисты филиала ПАО «Россети Северный Кавказ Дакэнерго» завершают второй этап реконструкции участка воздушной линии электропередачи общей протяженностью более 38 километров в Шамильском районе. Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании. Реконструкция повысит надежность электроснабжения более 70 тысяч жителей. Более 200 социально значимых учреждений, в том числе 3 районных больниц. Салтан Юсупов вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в первенстве мира. Об этом сообщают в пресс-службе Минспорта Республики. Международные соревнования пройдут с 27 июля по 2 августа в Баку. Дагестанский борец выступит в составе российской команды в весовой категории до 48 килограммов. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

Кечи куре мелера вашай ми беша. Кечи куле мекера вашай ми беша. Кечи куре мелера вашай ми беша. Кечи куле мекера.

0: нагма ягин жедави. Нагма чуго сарса варсел шай мир бекша, колхочи динци болел шай мир бекша. Нагма чуго сарса варсел шай мир бекша, колхочи динци болел шай мир бекша. Нагма чуго сарса варсел шай мир бекша, колхочи динци болел шай мир бекша. Нагма чуго сарса варсел шай мир бекша, колхочи динци болел шай мир бекша.
1: Доброе пока еще утро, дорогие слушатели, с вами Радио Прибой и я, Иза Ахметханова. Каждый будний день с 11 до 12 мы открываем дверь в пространство, где время течет иначе. Здесь не смотрят на часы, здесь вслушиваются в ноты, которые когда-то стали саундтреками чьих-то судеб. Это ретро-час на Радио Прибой. Только что в рубрике «Золотой хит Дагестана» прозвучала песня Айдунбека Акамилова, лезгинского артиста, поэта, журналиста, которого называли лезгинским Левитаном. Он родился в селе Кючхюр Курахского района. После школы сразу попал в Дербенский лезгинский театр, ну а потом много лет его голос звучал на дагестанском радио. Утром он приветствовал земляков на родном языке, вечером читал стихи и пел авторские песни. Сегодня мы вспоминаем его с теплом. Друзья, сегодня 21 июля на часах 11:06, вторник, с вами я, повторюсь, Иза Ахметханова, и я приглашаю вас оставаться на весь этот час, час музыки, проверенной временем. Ретро-час на волнах радиостанции «Прибой».
2: Вспомни настоящее.

0: Реклама на радио.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальной сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология, профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Ретро-час на радио Прибой.
1: 21 июля – дата, которую меломаны помнят отчетливо. В этот день, в 1987 году, группа Guns N' Roses выпустила свой дебютный альбом «Appetite for Destruction», да, который навсегда изменил мир рок-музыки. Именно с этого альбома звучит легендарная «Sweet Child on Mean», песня, чей гитарный риф узнают, мне кажется, с первой секунды даже те, кто далек от рока. Но говорят, что Slash играл многие песни больше, чем как разминка, а остальные музыканты случайно подхватывали и рождались хиты на все времена. Один из таких треков — это трек «Don't Cry». Ну, давайте послушаем, как это все-таки было.

0: Золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
2: Мелодии, рождающие воспоминания.

0: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня 21 июля, и сегодня свой день рождения отмечает человек, чей голос ни с кем не спутаешь – Авраам Руссо. Певец, чьи песни звучат в сердцах миллионов. Его «Знаю», «Обручальная» и «Любовь, которой больше нет» – это классика нашей эстрады. Хочется сказать, с днем рождения, Авраам! Ну а в эфире одна из самых первых и красивых композиций в его исполнении. Далеко-далеко Авраам Руссо на волнах радиостанции «Прибой».

Дорогие друзья, ретро-час потихонечку завершается. Еще несколько композиций прозвучит для вашего наслаждения. 11:47 на наших, ну а ровно в 12:00 ваш любимый час желаний. Час приветов, поздравлений и заказа любимых композиций. Номер в Максе для связи 8-988-291-1007. Его для вас проведет моя замечательная коллега Зухра Камалова, так что никуда не переключайтесь, будет очень весело. Ну а я из-за Ахмедханова прощаюсь с вами до завтра. Желаю вам легкого солнечного вторника, правильных песен и хороших новостей. Всем пока-пока!

0: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Судакар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На радиоприбой новости.
4: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Президент поручил усовершенствовать требования к нагрузке на учителей. Доходы республики от аренды госимущества выросли втрое. Иха Савьюрт примет матчевую встречу по боксу между сборными Дагестана и Казахстана. Теперь подробно. Правительству России предстоит усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на учителей. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Сделать этот обмен должен в течение 6 месяцев. Также правительству поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя в России, и порядок выдачи его. Сенаторы готовят поправки к закону о платформенной экономике, которая вступит в силу 1 октября, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждения из-за терактов и атак беспилотников товаров на складах, принадлежащих онлайн-площадкам. Законодатели намерены обязать маркетплейсы раскрывать партнерам до принятия товаров на хранение достоверные сведения, наличие или отсутствие страхования, объяснять его условия, а также порядок возмещения стоимости утраченной или поврежденной продукции. Дагестан втрое увеличил поступление от аренды госимущества после запуска уведомлений через госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества региона. Ранее ведомство проинформировало о запуске цифрового сервиса, который направляет арендаторам госимущества уведомления о начислениях по договорам аренды. Через данный сервис первые результаты показали высокую эффективность этого решения. В Дагестане задержан бывший глава администрации города Каспийска Борис Гонцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах региона. По данным агентства, экс-градоначальник подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Матчевая встреча по боксу между сборными Дагестана и Казахстана пройдет 28 июля в Хасавюрте. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований. Программа включает 15 боев в 3 возрастных категориях с участием мужчин и молодежи. В составах чемпионы своих стран, победители и призеры международных турниров. Участники предстоящей встречи в данный момент проходят совместный тренировочный сбор в Хасавюрте. И о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приборе.
7: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
8: В студии Зухра Камалова. Исполнять мечту мы будем с вами вместе. А сегодня день особенный. Многие скажут, а какой? А сегодня вторник, поэтому хочется пожелать вам добра. Неделя в самом разгаре, и пусть все будет замечательно. Пусть решения, которые вы принимаете, будут правильными. Желанные результаты, небывалый успех пусть не заставит вас долго ждать. Ну, а что касается удачи на каждом шагу, то это без сомнения. Что касается нашей программы, то спонсором программа «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
9: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на 3 принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеально. Огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
10: Час желаний.
8: Для тех, кто к нам присоединился только что, как поучаствовать в программе, да очень просто. Написать нам сообщение и отправить в приложение МАКС на номер 8-988, оператор МТС, 291-10-07. 291-10-07. А все остальное мы сделаем сами. Так, есть у нас уже сообщение. Давайте начнем с первого. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам из села Кайкент. Шахалиев Адильгерей Курбанович и Зухра Ханум Абдулжалиловна от всей души хотят передать привет своим сестрам и братьям, а также своей любимой сестре, которые живут в селении Кайкент, и подарить песню в исполнении Гусейна Манапова «А ты как желтый лист».

Гусейн Манапов, а ты как желтый лист, это музыкальный подарок сегодня от Шихалива Адильгерея Курбановича и Зухры Ханум Абдулжалиловны для всех родных и близких, для братьев и сестер, которые живут в селении Каякент. Ну что, друзья, движемся дальше, и у нас поздравления. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Всем слушателям хорошего дня и настроения. И хочу поздравить свою любимую доченьку с днем рождения. Так пишет автор сообщения. Патюля, доченька, поздравляю тебя. Ты самый дорогой, любимый, что есть в моей жизни. И пусть твои глаза всегда светятся счастьем, сердце будет наполнено любовью, а рядом будут добрые, искренние люди. Желаю тебе здоровья, уверенности в себе, исполнения мечтаний и радости в каждом дне. И пусть у тебя все получается, а жизнь дарит как можно больше прекрасных моментов. Оставайся такой же красивой, умной, нежной и замечательной. Очень люблю тебя. С уважением, папа.

0: «Доченька». Так называется композиция Марта Бабаяна, которая прозвучала сегодня в качестве музыкального подарка для дочь Патюли от папы любящего. Мы, друзья, продолжим через небольшой информационный блок, так что присоединяйтесь.
1: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Час желаний.
0: Продолжаем, друзья, общение с вами с помощью ваших сообщений, приходящих предложений Макс. Ну, контактный, конечно, вы помните. Чуть позже еще его напомню, если только что к нам подключились, это здорово. Здравствуйте, радиостанция «Прибой», пишут наши слушатели. Хочу передать для своего сына Алиасхаба песню «Когда звучит тамбур». Так, я думаю, что не только послушать, но и потанцевать самое время. Так, а еще вот есть такое. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотели бы сегодня поздравить своего внука Халида. Так, а мамочку зовут София. С днем рождения. Ему исполняется 6 лет. И, конечно, хотим ему пожелать энергичного, любознательного жизненного пути. Пусть будет много света, добра, уверенности, интересных испытаний, которые помогают расти тебе и быть сильнее. Желаем тебе дружбы, удачи, веселых игр и умения радоваться каждому дню. И пусть твое детство будет насыщенным, теплым и танцевальным. Также с просьбой подарить ему композицию «Когда звучит тамбур».

0: Когда звучит дамбур, это у нас сегодня внука Халида, а также мамочку Софию, от всей души бабушка и дедушка поздравляют с днем рождения, желают счастья, здоровья и, конечно, всего самого-самого хорошего. А у нас еще Дербент на проводе, и да, и смайлики за песню, спасибо, друзья, за дамбур. Ну что, мы движемся дальше. Есть у нас сообщение, правда, знаете, вот немного не точно. По крайней мере, поздравляют с днем рождения один брат второго, но вот не указал, какую композицию подарить и кое-какую информацию. Я думаю, что он еще дополнительно напишет. Пишет, а мы же движемся дальше. Так, добрый вечер. Нет, добрый день, радиостанция «Прибой». А, вот тут еще с Дербента пишут, так и тянет в пляс. Мы не можем усидеть на месте. Спасибо, радиостанции «Прибой». Ну что, всегда, пожалуйста. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хотели бы передать привет не только всему Дагестану, но еще городу Избербашу. У нас хорошо, приезжайте к нам. Ну что, приедем. Только песню какую поставить, тоже не указали. Ну, мое дело, друзья, передать привет. А все, что касается композиции, ну, давайте. Так, что же вам такого предложить? Ну, давайте так. Раз у нас сегодня Авраам Руссо отмечает свой день рождения, и песня в его исполнении прозвучит прямо сейчас.
1: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.

конечно, это можно было, эту заставочку и для Авраама Руссо, но он не слушает, наверное, радиостанцию «Прибой», потому что занят, но его песни радуют. Был он у нас в студии, но очень приятный человек. Ну что, друзья, движемся дальше. И действительно, не просто так. День рождения сегодня. Так, Гамид поздравляет своего брата Рашида с днем рождения. Вот так вот пишет Рашид, брат, с днем рождения, родной. И, конечно, тут у него есть пожелание. Я немного перефразирую, с вашего позволения. Значит, Рашид Гамид тебя сегодня поздравляет. Я от его имени. Здоровья тебе желаю, чтобы не мучил ни склероз, ни прочие всякие там артроз. Пусть будет все всегда красиво. И яхта, домик на Мальдивах, авто и личный самолет. И пусть отдых будет круглый год. Ты в море крепких напитков утопай, и про меня не забывай. И пусть к ним будет шашлычок. С днем рождения, старичок.

0: Гамид поздравляет своего брата Рашида с днем рождения и, конечно, напоминает о том, что он его не забыл. И всех благ желает. Здоровья прежде всего и настроения отличного, которое мы поднимаем вместе с программой «Час желаний». Кстати, дозвониться попытайтесь и лучше, конечно, отправить сообщение в наше приложение «Макс». 8-988-МТС-2-91-1007. Ну а спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, драгоценными камнями. Росювелир – роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: Час

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радиоприбой. На радиоприбой.
9: Продолжаем, друзья, программу. Приятно получать ваши сообщения, тем более они содержат тот самый посыл, который называется «Положительная энергетика». Добрый день, радиостанция «Прибой», пишем вам из Краснодара. Слушаем любимое радио, конечно, хотим передать привет всему Буйнакскому району, отдельно Нижнему, Верхнему Казанище, потому как там живут родные и близкие. Поставьте нам что-нибудь на калмыкском языке. Ну, я не знаю, правильный выбор я сделала или нет. Я предложу вам одну из композиций Лилы Алиевой «Приди».

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Это был музыкальный привет всему Буйнакскому району, особенно селениям Нижняя Казань и Верхняя из Краснодара. Так, следующее поздравление. Добрый день, радиостанция «Прибой». Хочу передать поздравление от друзей для Салмана. Салман, поздравляем тебя с днем рождения, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, яркими моментами и смехом. И пусть все мечты сбываются, а жизнь дарит только приятные сюрпризы. С твоим днем, Салман. И хотим подарить ему песню Тимура Темирова «Своим днем».

0: Чудесная композиция Тимура Темирова своим друзьям или друзей, и денег много не бывает. Сегодня специально для Салмана в день вашего рождения от друзей вам желает радости, конечно, смеха, ярких моментов, пусть и мечты сбываются. С вашим днем, Салман! И друзья вас любят, уважают и никогда не забывают, они рядом с вами. Ну и радиостанция «Прибой» тоже является вашим другом, друзья. Если это не так, будем проверять с вами вместе. Вторник, 21 июля, продолжается программа наша также. И вновь у нас сообщение из-за рубежа. Добрый день, дорогие слушатели радиостанции «Прибой». Так она начинается. Передаю всем большой привет из Парижа. Пусть сегодняшний день будет наполнен добром, улыбками, хорошим настроением и любимой музыкой. Берегите себя, своих родных и близких. Цените каждое счастливое мгновение. Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия, удачи и исполнения всех добрых желаний. Спасибо всему коллективу радиостанции «Прибой» за тепло, позитив и прекрасное настроение, которое вы дарите своим слушателям каждый день. С уважением, ваш постоянный слушатель Муса, Париж, 2026. Спасибо вам за теплые слова, спасибо, что вы с нами вместе. Мы продолжаем радовать вас, и заказанная композиция в исполнении группы Scorpions прямо сейчас для вас.
1: Час желаний.

0: Группа Scorpions в эфире радиостанции «Прибой» — это музыкальный подарочек для всех дагестанцев, для всех слушателей радиостанции «Прибой» из Парижа с приветом и, конечно, добрыми пожеланиями. Спасибо, что вы вместе с нами. Ну а мы продолжим сразу после небольшого рекламного блока. Вернусь к вам с сообщением.
1: Реклама на радио.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-47-47.
8: Час желаний.
0: Совсем немного времени осталось до конца программы. Друзья, успеете, потому как есть у нас еще сообщение. Жду название песни. Но еще напомню о спонсоре нашей программы. Так, ювелирном салоне «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам. Так, что у нас тут есть? Взгляну. Нет, пока еще идет набор композиций. Но вот есть одно из сообщений. Здравствуйте. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишу я вам из Кизилюрта, зовут меня Эльдар, я дальнобойщик. От всей души хочу передать привет всем слушателям. Салам алейкум славному городу Кизилюрт. Особенности хочу посвятить композицию в исполнении Зайнаб Махаевой «Чудесная любовь» двум очаровательным девушке Джамиле и Зухре, тоже из города Кизилюрта. Хочу пожелать им здоровья, успехов и всего самого-самого хорошего. Здорово. А еще вот есть такое сообщение. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишет вам Луара. Большой привет всем сотрудникам радиостанции. Хочу передать привет выпускникам экономического факультета 1984 года отделения экономика и труда. Я так понимаю, что ДГУ. С просьбой поставить песню из 80-х. Сделаем это с большим удовольствием. В ближайшее время ждите композицию. Ну а что касается спонсора.
9: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
10: Выбирай! Выбирай то, что нравится!

0: «Чудесное чувство» или «Чудесная любовь». Так называется композиция Зайна Акмахаева. Это был подарочек от Эльдара Дальнобойщика. Всем-всем, кто слушает радиостанцию «Прибой», в особенности Зухре и Джамиле из города Кизыл-Юрта. А также ту композицию, что заказали для всех выпускников экономического факультета 84-го года выпуска отделения экономики и труда от Луары. Сразу после небольшого выпуска новостей, как обычно, Диана Гаджиева у нас. Так что дождемся и композиции, и следующая программа «Час желаний» с 17 до 18.00.
1: В Дагестане 13 часов.
2: На радио «Прибой» новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин одобрил подписание соглашения о создании Всемирной организации по искусственному интеллекту. Выпускники дагестанских школ получили премии за особые успехи в учебе и названы самые популярные вакансии для студентов республики. Теперь подробно. Правительство России одобрило подписание соглашения о создании Всемирной организации в области искусственного интеллекта. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Цель организации – развитие международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами Устава ООН, повышение доступности технологий и сервисов на основе искусственного интеллекта, а также продвижение безопасных, этичных и заслуживающих доверия решений в данной области. На площадке исторического парка «Россия. Моя история» в Махачкале чествовали выпускников школ Дагестана, достигших особых успехов в учебе. В церемонии приняли участие в Рио главы Дагестана Федор Щукин, председатель Народного собрания Республики Заур Аскендеров и премьер-министр Магомед Рамазанов. Врученные сертификаты по 100 тысяч рублей выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ по двум и более предметам, а также победителям Всероссийской олимпиады. Напомню, что 100-бальниками в Дагестане в этом году стали 52 выпускника. Гюльмира Халифатова, впервые в истории Дагестана, набравшая 300 баллов на ЕГЭ, получила сертификат на 300 тысяч рублей. С начала года в республике более 280 самозанятых присоединились к программе добровольного обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности. Участие в ней дает право на выплаты по больничному листу. Размер выплаты зависит от стажа, периода уплаты взносов и выбранной страховой суммы – 35 или 50 тысяч рублей. Аналитики Авито «Работа» выяснили, что в Дагестане наибольший рост спроса на студенческие вакансии пришелся на позиции грузчиков. Их количество за год увеличилось на 142%. Средняя предлагаемая зарплата для молодых специалистов на позиции грузчика достигла 63 тысяч рублей в месяц. Мухаммад Макаев после увольнения из UFC решил отправиться на чемпионат мира по вольной борьбе. Путевку в Астану он завоевал благодаря победе на международном турнире Гран-при в Испании. На чемпионате мира Макаев планирует выступить в весовой категории до 65 килограммов. Соревнования пройдут с 24 октября по 1 ноября. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Ну вот мы перешли с вами границу нового музыкального. Конечно, день наш продолжается, день хороший, вторник. Не такой тяжелый, как понедельник, он второй в неделе. И будут все пусть при деле, при улыбке, при удаче. Вторник пусть несет в придачу нам энергию для дела, чтобы каждый все успел. В студии Зухра Камалова, и до 19 мы с вами вместе.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Далисос и Ибрахим в эфире радиостанции «Прибой», «Дом-дом», так называется композиция. Ну, что касается Гейль, то я думаю, что радиостанция «Прибой» всегда вам подготовит все самое интересное. Это не только музыка, это еще и информация. Кстати, друзья, сегодня в 16.00 ждем вас у радиоприемников в эфире программа «Мастерская маркетинга». Автор, ведущий, известный маркетолог, основатель и руководитель профессионального маркетинг-сообщества Дагестана Мурат Алигимов. Ну а тема эфира – HR-маркетинг. Поэтому добро пожаловать, друзья, услышите много интересного в 16.00.
1: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио «Прибой».

0: так впустишь, откроешь двери, а потом говоришь, не уйдешь. Тут начинается, по-моему, все самое интересное. Да, как бы говорится, единство борьбы и противоположности. Вообще-то случайности в жизни не происходит, потому как есть такой закон диалектики. Кто изучал философию, об этом знает. Случайность есть необходимость, и именно об этом. Хасбулат Рахманов, «Верни мне душ». Это рубрика «Премьера песни». Вот. Ну а что касается нашего эфира, то предложу вам полезную информацию.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: В Махачкале ясная погода. Сегодня днем и вечером. Температура за окном 30. Днем ожидает вечером понижение до 25. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Влажность 48-54%. Сегодня температура морской воды в Каспии 25 градусов. Волнение небольшое. Ну а вечером ветер слабый южный. Волнение остается таким же. Что касается Кизляра, то там 36 градусов, с плюсом, конечно, 34, вечером 23, ясная погода. В Кизел-Юрте, в Хасаюрте 32-33, вечером 23, тоже ясно. В Буйнакске 28, вечером 20, ясная погода. В Дербенте также без осадков, но вот небольшая облачность ожидается вечером. Температура 25, ну а сейчас за окном 29. Температура морской воды в акватории Дербента 26.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Ольга Серябкина, Филипп Киркоров, Париж, Москва. Это композиция, релиз, премьера этой песни на российском, в российском шоу-бизнесе состоялась в конце декабря 25-го. Это диалог между бывшими влюбленными, хотя чувства героев еще, конечно, не угасли. Один из них улетает рейсом Париж, Москва, а второму остается лишь мучиться в поисках глаз своей половинки. Ну, что не жизнь в любом случае, все то, что не делается к лучшему, говорят многие. Но почему, спросите вы, но без плохого, хорошего тоже не оценишь, поэтому обязательно периоды черной и белой полосы, они присутствуют в нашей жизни для того, чтобы мы оценили, насколько она прекрасна. Ну, а что касается нашего эфира, то эту прекрасную жизнь мы продолжаем создавать с вами вместе.
1: Сюрприз, сюрприз, да здравствует сюрприз.
0: Хочется сделать приятное кому-то, и, воспользовавшись нашим предложением Макс, наши слушатели отправляют нам сообщение на номер 8-988-МТС-291-1007, рубрика «Сюрприз, добро пожаловать». И начинается оно следующим образом. Привет, радиостанция «Прибой», здравствуйте, Зухра. Здравствуйте. Передаю привет, продолжает автор сообщения, моим друзьям на рынок Ирчи-Казака в Махачкале, Шафи, Руслану, Шалбузу, Магомеду, Гасану и еще одному Руслану. А еще передаю привет всем радиослушателям и радиоведущим. И поставьте, пожалуйста, для нас всех песню «Да, да, да, это Кавказ». Спасибо, подпись Ариф. Ну что, всегда пожалуйста. У нас есть эта композиция в исполнении Шамхала Далдаева, также Руслана Гасанова, Бакара Курбанадамова и Рашида Богатаева. Пока идет небольшой информационный блок, я думаю, вы определитесь, кто будет исполнять для вас эту песню в нашем эфире.
2: Реклама.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоит

собой. 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши. 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

Да-да, это Кавказ, и именно это «Триот», друзья. Это музыкальный подарок для друзей на рынок Ирчи Казака в Махачкале, для Шафии, Руслана, еще одного Руслана, Шалбузу, Магомеду, Гасану. О, Тариф, огромный-огромный привет, друзья. Ну что, мы движемся дальше, и у нас ценная информация, ну, что касается эфира. Radio Приморье, the best radio on 100.7 FM.

0: В Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Президент поручил усовершенствовать требования к нагрузке на учителей. Доходы республики от аренды госимущества выросли втрое. Их Хасавюрт примет матчевую встречу по боксу между сборными Дагестана и Казахстана. Теперь подробно. Правительству России предстоит усовершенствовать требования к режиму рабочего времени и объему нагрузки на учителей. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на сайте правовых актов. Сделать это Кабмин должен в течение 6 месяцев. Также правительству поручено установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя в России, и порядок выдачи его. Сенаторы готовят поправки к закону о платформенной экономике, которая вступит в силу 1 октября, чтобы защитить продавцов маркетплейсов от утраты или повреждения из-за терактов и атак беспилотников товаров на складах, принадлежащих онлайн-площадкам. Законодатели намерены обязать маркетплейсы раскрывать партнерам до принятия товаров на хранение достоверные сведения о наличии или отсутствии страхования, объяснять его условия, а также порядок возмещения стоимости утраченной или поврежденной продукции. Дагестан втрое увеличил поступление от аренды госимущества после запуска уведомлений через госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества региона. Ранее ведомство проинформировало о запуске цифрового сервиса, который направляет арендаторам госимущества уведомления о начислениях по договорам аренды. Через данный сервис первые результаты показали высокую эффективность этого решения. В Дагестане задержан бывший глава администрации города Каспийска Борис Гонцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах региона. По данным агентства, экс-градоначальник подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Матчевая встреча по боксу между сборными Дагестана и Казахстана пройдет 28 июля в Хасавюрте. Об этом сообщили в оргкомитете соревнований. Программа включает 15 боев в трех возрастных категориях с участием мужчин и молодежи. В составах чемпионы своих стран, победители и призеры международных турниров. Участники предстоящей встречи в данный момент проходят совместный тренировочный сбор в Хасавюрте. И о курсах валют на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Любовь к родному краю, конечно, начинается вот именно с дома своего. Родной край Сахай Магомеда в эфире радиостанции «Прибой» открыл новый музыкальный. И хочется сегодня пожелать чудесного дня всем тем, кто отдыхает, а также всем тем, кто работает. Ну, я думаю, что для кого-то вторник – это день чудесный, потому как будет он прелестным. С этим днем я вас и поздравлю. Кстати, радости, добра я вам пожелаю сегодня. И пусть повезет, удача вам приплывет. И самое главное, настроение пусть будет отличным, отменным. Ну, а что касается финансового, то пусть будет стабильность. Что касается настроения, то будет чудесным. Но микрофон Зухра Камалова. Доброго дня.

0: Реклама на радио.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Любовь – это чувство, это проверка честности, нежности и, конечно, терпения. Победители получают главный приз – совместную, длинную, счастливую жизнь. «Любовь моя прекрасная» – так называется новая работа Айны Гетагазовой на ингушском языке. Это у нас рубрика «Премьера песни». Но не только хорошая музыка, чудесная музыка, но и еще полезные программы.
1: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
0: Знаете ли вы, как организовать событие, которое будет запоминаться на долгие годы? А уже сегодня на волне радиостанции «Прибой» с 18.00 вы услышите полезные советы от опытного организатора мероприятий. Своим экспертным мнением и полезными советами с нами поделится Сурен Каренович Саркисян, художественный руководитель театра-студии «Эмоции», а также эксперт Общественной палаты Республики Дагестан по образованию, науке и культуре. Ждем у радиоприемников и в сети интернет ровно в 18.00.

0: пробки на дорогах.
1: И что нам демонстрирует Яндекс.Карта, друзья? Вот прямо сейчас по курсу. Есть у нас замедление движения на нескольких участках, ну, скажем, в районе троллейбусного кольца. По Магомеда Тагирова в направлении троллейбусного кольца, а также по Гейдара Гаджиева к троллейбусному кольцу и в обратном направлении. По проспекту Казбекова, район Семендера, от улицы Новолакской до улицы Московской, как обычно в это самое время, небольшой участок в районе Северного автовокзала. В районе Петра Первого, это редукторный поселок, в направлении к городу. А также в связи с ДТП небольшой участок по проспекту Шамиля и пересечение улиц Гамидова. А также от Восточного рынка по улице Ирчи Казака до Гамидова. Вот этот весь участок также наблюдается заторы. По проспекту Дахадаева от Кумыкского театра до проспекта Шамиля. Нет, даже не так, вот до проспекта Расула Гамзатова. По улице Даниялова, начиная от кольца с улицы Буйнакского до проспекта Расула Гамзатова и пересечения Дахадаева. Вот там вот стойкое движение, почти машины стоят. А также от Даниялова по Дзержинского в направлении до улицы Магомеда Гаджиева. От улицы Магомеда Гаджиева в направлении к улице Каркмасова в обоих направлениях. И в районе Каркмасова, в районе ЦУМа также наблюдается пробка и затор. И есть еще небольшой участок по улице Батырая. Машины действительно практически стоят вот тут вот по улице Сулеймана Стальского. От улицы Пирогова до Батырая. И по самому участку Батырая, вот этот достаточный до Магомеда Яракского, тоже наблюдается замедление движения, так что будьте предельно осторожны.
0: Пробки на дорогах.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Омниум Артиум Медицина Нобилиссима. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Пока вы будете сочинять и писать, а также присылать нам сообщения, приложение Макс, друзья, напомню о том, что хорошая музыка и чудесные программы, где вы можете узнать много интересного. Сегодня в 16:00 в эфире радиостанции «Прибой» вас ждет программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий, известный маркетолог, основатель и руководитель профессионального маркетинг-сообщества Дагестана Мурат Алигимов. Добро пожаловать в 16:00, тема программы HR-маркетинг, так что будет интересно.

Целый час ваших приветов. Дневное время с 12 до 13, а вечернее с 17 до 18. Пока готовятся ваши музыкальные приветы и подарки, кто-то воспользовался рубрикой «Сюрприз» и направил нам сообщение в приложении «Макс» на номер 8-988-МТС-291-1007. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Кизилюрта. От всей души хотим поздравить нашего друга Салмана с днем рождения. Хотим пожелать ему крепкого здоровья, успеха и удачи по жизни, а также долгих лет. Мы всегда рядом, помни об этом. Ну и хотелось бы, конечно, ему еще пожелать, но с помощью песни «Вахтанга Кикабидзе». Пожалуйста, исполните нашу просьбу. Песня называется «Пожелание». Сегодня Салман вас, друзья, поздравляет с днем рождения.

0: Здравствуйте, меня зовут Вахтанг Кикабидзе. Слушайте радиостанцию «Прибой».
1: Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.

0: Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех те твары, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет обеда, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: А также крепкого здоровья, успехов и удачи по жизни, долгих лет. И да, поздравляю сегодня с днем рождения друга Салмана, друзья из города Кизил-Юрта.
2: Реклама на радио. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Цыпуль, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин одобрил подписание соглашения о создании Всемирной организации по искусственному интеллекту. Выпускники дагестанских школ получили премии за особые успехи в учебе и названы самые популярные вакансии для студентов республики. Теперь подробно. Правительство России одобрило подписание соглашения о создании Всемирной организации в области искусственного интеллекта. Распоряжение об этом опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Цель организации — развития международного сотрудничества в сфере ИИ в соответствии с принципами Устава ООН, повышение доступности технологий и сервисов на основе искусственного интеллекта, а также продвижение безопасных, этичных и заслуживающих доверия решений в данной области. На площадке исторического парка «Россия. Моя история» в Махачкале чествовали выпускников школ Дагестана, достигших особых успехов в учебе. В церемонии приняли участие в Рио глава Дагестана Федор Щукин, председатель Народного собрания Республики Заур Искендеров и премьер-министр Магомед Рамазанов. Врученные сертификаты по 100 тысяч рублей выпускникам, набравшим 100 баллов на ЕГЭ по двум и более предметам, а также победителям Всероссийской Олимпиады. Напомню, что 100-бальниками в Дагестане в

Звезды аварской эстрады – это гимн Аварский в эфире радиостанции «Прибой» в начале нового музыкального. Хочется еще раз поприветствовать всех тех, кто слушает радиостанцию «Прибой». Микрофон Зухра Камалова. Этот день мы проводим с вами вместе. И хочется хорошего дня вторника вам пожелать, плодотворного, чудесного завершения сегодняшнего рабочего дня. И чтобы вас сегодня ждали дома добрые новости, светлые лица, лучезарные улыбки. И пусть этот день и вечер подарит вам отличное настроение. Ну а мы, в свою очередь, постараемся. Впереди у нас Queen, София Михайловна Ротару, и что-нибудь из новинок обязательно предложу.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Кого мы можем назвать другом, и какой друг нам нужен? Это тот, кто знает о тебе все и все равно тебя любит. И, конечно, многие люди хотят прокатиться с нами в лимузине, но нам нужен кто-то, кто поедет с нами на автобусе, когда наш лимузин сломается. Но в любом случае, друзья, песня про друга, красивый друг, именно так она называется, на даргинском языке в исполнении Динары Магомедовой. Это у нас премьерная работа. Ну, а что ждет вас сегодня вечером?
1: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой» программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
0: Если вы решили запечатлеть какое-то событие в вашей жизни, в помощь полезные советы, экспертное мнение опытного организатора мероприятия. Сегодня гость авторской программы Аймисеи Амировой, эксперт ПРО, в 18.00 в эфире радиостанции «Прибой» Саркисян Сурен Каренович. Художественный руководитель театра студии «Эмоции», эксперт Общественной палаты Республики Дагестан по образованию, науке и культуре. Добро пожаловать в 18.00.

История этой песни в исполнении Джеймса Артура – это, конечно, микс из личного пути артиста, громкого телевизионного старта и мощного эмоционального посыла. Ну, как все начиналось? До участия в шоу Джеймс несколько лет выступал как уличный музыкант. Друг уговорил его попробовать силы в 9-м сезоне одного из британского конкурса «Фактор» в 2012-м. На прослушивании он исполнил свою версию трека певицы Тулисы, которая в тот момент входила в жюри и покорил зрителей. И путь к финалу был непростым. Во время второго выпуска за кулисами у Джеймса случилась паническая атака, а позже он оказался на грани вылета. Но зрители спасли его, и он дошел до финала. Именно там он и спел эту композицию. Только лучшая музыка в нашем эфире и ваши любимые песни на номер 8988-291-1007. Совсем скоро у нас будет программа, об этом я расскажу чуть позже, так что подключайтесь, и вопросы к этой программе тоже можно задать на виде сообщения в приложении Макс на номер 8-988, оператор МТС 291-1007. Мы же продолжим музыкальную подборку «Я тебя никому не отдам». Именно так называется композиция Адиля Уцумоева. Ренат Каримов в рубрике «Наши на русском». Будьте рядом.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио. В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

Только лучше музыка и, конечно, мотивы. Я думаю, что вы не только потанцевали, но еще и насладились хорошими моментами. Ну, а что касается нашего эфира, то в 16.00 ждем вас у радиоприемников, потому что программа «Мастерская маркетинга», автор и ведущий, известный маркетолог, основатель и руководитель профессионального маркетинг-сообщества Дагестана Мурат Алигимов уже в студии. Так что ждем вас у радиоприемников, потому как будем говорить на тему HR-маркетинг. Вот. Ну а прямо сейчас я предложу арабские мотивы, а затем поздравительная открытка уже пришла на наше предложение Макса номер 8988-291-1007.

кто-то постарался и выбрал то самое время, чтобы поздравить... Или просто передать привет. 988-291-1007, наш контактный. Предложение Максимус в активном режиме, друзья. Ну, а кто-то еще попытался дозвониться, и это получилось. Итак, добрый день, радиостанция «Прибой». Пишем вам из селения Тпик Агольского района. Живет у нас там брат, зовут его Магомедов Камалудин. Сегодня он справляет свой день рождения, и мы от всей души хотим его поздравить с 67-летним юбилеем. Желаем ему крепкого здоровья, чтобы силы не убывали, Камалудин, а энергии хватало на все задумки, и большие, и совсем маленькие. Пусть дом будет полон тепла, родные звонят, заходят почаще, а каждое утро начинается легко и в хорошем настроении. Желаем спокойствия на душе, ясного ума, бодрого тела и долгих счастливых лет рядом с теми, кого вы любите. Камалудин, будьте здоровы и берегите себя. Ну а композиция «Чулухом», так она называется, на агульском языке, в исполнении Зульфиры Шабановой, сегодня для вас.

0: Реклама.
1: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте.

0: Локомотив. Телефон 68-20-40.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Ежемесячную выплату из материнского капитала предложили увеличить. Власти Гиргибельского района просят повысить уровень чрезвычайной ситуации до регионального. И в Махачкале пройдет турнир по баскетболу. Теперь подробно. Ежемесячную выплату из средств материнского капитала необходимо сделать постоянно действующим видом помощи и распространить на большее количество семей. На этом настаивают в Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Там также выступили за увеличение суммы остатка маткапитала, которую можно обналичить. Ежемесячные выплаты из материнского капитала воспользовались уже 2 миллиона российских семей. Это наиболее востребованная мера поддержки, а по 10 тысяч рублей за остатка получили 185 тысяч семей, сообщили в Госдуме. Россиянам лучше не выезжать на отдых за границу из-за возможного риска инфекции. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее Роспотребнадзор предупредил путешественников об опасности поездок в тропические страны в связи с распространением там лихорадки денге. Отмечается, что туристам следует заранее ознакомиться с эпидситуацией в регионе и следовать местным рекомендациям. Также важно применять репеллент и носить закрытую светлую одежду. Власти Гиргибельского района Дагестана обсудили возможность повышения уровня чрезвычайной ситуации с муниципального до регионального. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. На встрече обсудили привлечение дополнительных ресурсов и финансирование для улучшения систем оповещения, подготовки спасательных служб и обучения населения. Повышение уровня ЧС позволит активизировать работу по подготовке к возможным угрозам, а также повысит общий уровень безопасности жителей района. Напомню, режим чрезвычайной ситуации был введен в районе 9 июля из-за подтоплений после ливневых дождей. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение социального фонда приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября. Согласно правилам программы, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. В Махачкале на площадке перед Кумыкским театром 31 июля, 1 и 2 августа состоится финал ежегодного турнира по баскетболу. Зрителей ждут самые сильные команды, напряженные матчи, насыщенная развлекательная программа, конкурсы, подарки и неповторимая атмосфера главного баскетбольного события этого лета. И о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
2: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Приветствуем всех в новом музыкальном часе, друзья. Ну а музыка останется там позади, полезная информация. У нас автор, ведущий, известный маркетолог, основатель и руководитель профессионального маркетинг-сообщества Дагестана Мурат Алигимов. Тема нашей программы HR-маркетинг, и об этом мы будем говорить с ним целый час. Но давайте сначала мы его поприветствуем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, ассаламу алейкум, уважаемые слушатели.
4: Видите, как энергично, и самое главное, мы будем говорить по теме, которая сегодня интересует многих. Напомню о том, что по вторникам в 16 часов эта программа выходит регулярно, и если в процессе программы, в процессе нашего общения с ним, у вас возникнут вопросы, друзья, вы можете задавать их с помощью сообщений в приложении «Макс» на номер 8-988-291-1007. Хотелось бы спросить, Мурат, а вот что такое маркетинг? Вот для тех, кто только что подключился, наверняка не было возможности услышать предыдущие программы. Может быть, мы раскроем сначала этот вопрос?
5: Знаете, каждый раз, когда я по вторникам приглашаю и сам гостей, у каждого я этот вопрос задаю, каждому. Дело в том, что есть даже прям отдельная книга «Определение слова маркетинг», и там их 99. То есть каждый для себя по-разному воспринимает, понимает и так далее. Есть, конечно, такие сложные, такие академические, академически сложное понятие. Для меня же маркетинг — это не про продажи, это про ту ценность, которую мы создаем для людей. Зачастую многие под словом маркетинг видят вот эту верхушку айсберга под словом реклама, ну то есть самая заметная. Хотя на самом деле маркетинг — это про все, что касается взаимоотношений между бизнесом и клиентом, будь то точки касания, интернет-реклама, сервис, обслуживание, традиционные СМИ, вот как, допустим, наше радио и так далее. То есть это вот все-все-все направлено на то, чтобы удовлетворять потребности определенных категорий. Почему говорю? Потому что не каждая услуга, не каждый товар может охватить все аудитории, все целевые категории, или как их называют в маркетинге, когорты. Поэтому, еще раз, это не только про продажи, это про ту ценность, которую мы создаем для людей.
4: Ну, для каждой категории людей есть своя ценность, и поэтому найти, наверное, золотую середину – это нелегкий труд. Ну, хорошо, если маркетинг – это имеет место для комфорта людей. А вот что такое HR-маркетинг? В чем разница?
5: Я вот сегодня, когда готовился к нашему эфиру, я думал, какую же тему выбрать. И вот захотел именно HR-маркетинг, или по-другому его назвать еще HR-брендинг, потому что на сегодняшний день это очень актуальная тема в связи с тем, что огромное количество людей ищут работу, огромное количество работодателей ищут сотрудников. Поэтому HR-маркетинг – это когда про вашу говорят «там хорошо работать».
4: То есть это комфортные условия для работы и, возможно, заработка.
5: Да, это не только там, где хорошо платят, хотя это тоже очень важно и нужно. Это про то, что там хорошо, где ценят, учат, есть какая-то перспектива. Там, где сотрудник чувствует себя не просто винтиком, а частью команды.
4: И при этом у него происходит личностный рост в процессе. Но, конечно, заработок имеет немаловажное место. Почему? Потому как не только работа должна приносить удовольствие от условий, но и самое главное удовольствие – это заработка. И вот как построен этот…
5: HR-маркетинг.
4: Да, я имею в виду это направление.
5: Давайте немножко затронем тему касательно заработка. На самом деле заработок важен, нужен, но большинство респондентов отвечают все-таки, что он находится на втором-третьем месте. Объясню почему. Потому что, вот давайте объективно, огромное количество наших дагестанцев выезжают за пределами Дагестана, ездят на северный край, где заработок намного выше, но там не задерживаются. Возникает вопрос, почему же? Потому что тяжелые условия. Поэтому, когда человек выбирает для себя работу, он, конечно, безусловно, смотрит на заработок, то есть тот доход, который он там будет получать, но это все-таки будет находиться на втором-третьем месте. Если, конечно, у него есть возможность зарабатывать большие деньги здесь, на родине, он это будет делать, но это не всегда возможно. А заработать большие деньги там в моменте и так далее, конечно, можно сделать в других регионах, но это будут очень-очень сложные условия. Поэтому я хотел бы раскрыть, почему сегодня HR-маркетинг очень важен. Давайте, уважаемые слушатели, я, наверное, вам открою страшную тайну. Пока вы слушаете наше вот радио, ваши сотрудники, знаете, что делают? Листают Нельзяграм, запрещенная территория Российской Федерации. И там им блогеры постоянно кричат: «Найм – это рабство, найм – это плохо, открывай свое дело, будь свободным». Вот идет такая демонизация работы в найме. И кто-то из них, возможно, даже лучшие сотрудники, начинают думать: «А может быть, на самом деле уйти? Может быть, и я смогу открыть свой блог, открыть свой бизнес и тому подобное». И вот HR-маркетинг – это ваш ответ этим блогерам. Это когда не просто вы говорите «у нас хорошо», а показываете. Смотрите, вот, к примеру, пришел там некий Ахмед, который у нас работал разнорабочим на складе. Через 2 года он стал старшим смены. Или, допустим, была у нас там, не знаю, условно, Фатима, стажер, и теперь она у нас руководит отделом. То есть это не только про то, что вот можно там быстро заработать и так далее, но и про перспективу, про то, что мы ценим наших сотрудников внутри. Есть 3 основных кита HR-маркетинга. Во-первых, это имидж. То, что о вас говорят за пределами компании. Что это значит? Вот когда на рынке труда, давайте, есть такой рынок труда, мы все его видим, слушаем и так далее, и на рынке труда говорят: «Иди к ним работать, там хорошо». Вот это HR-маркетинг. Таких очень мало компаний, конечно, но вот если взять, допустим, какие-то министерства, мы же для себя прекрасно понимаем, что в министерстве не всегда хорошие зарплаты, но сотрудники, да, не сотрудники, но определенная когорта людей стремится туда попасть.
4: Как вы думаете, почему?
5: все, что я перечислил выше, это HR-маркетинг. Давайте так, все-таки у министерства есть определенный статус, есть определенная
4: гарантии,
5: соцпакет и так далее. Я вообще хочу поделиться кейсом в одном министерстве, когда я работал, я не буду называть, потому что хочу чуть-чуть, чтобы осталось некой такой загадкой. Вот я, знаете, чему удивлялся? Вот условно у нас в отделе работало 6 человек. И у нас стажировались люди, которые ничего не получали. То есть они просто рассчитывали, что если вдруг будет вакансия открытая, то есть кто-то уволится, выйдет декрет и тому подобное, они уже будут подготовленными специалистами и, соответственно, займут то или иное место. При этом зачастую эта стажировка, назовем ее так в кавычках, могла длиться 3, 6, 12 месяцев. И не факт, что их могли взять на работу.
4: Но у них была не только надежда, но, наверное, и уверенность в своих собственных силах. Или, возможно, им кто-то дал такую надежду.
5: Скорее, последнее.
4: Да. Ну, хорошо. Вот вы говорите, насколько актуально сейчас это направление HR-маркетинга. Ну, а вот каким образом простые люди, граждане, могут воспользоваться?
5: Ну, с вашего позволения, я раскрою еще два кита, о которых я раскрывал. Первый, то есть, все-таки это имидж, то, что о вашей компании говорят на рынке труда. Второе, это удержание, чтобы люди, которые у вас работают, не убегали к конкурентам за условно там 2-3-5 тысяч рублей надбавки. Не потому, что они, вы боитесь, что они уйдут, а потому, что они ценят ваше место работы.
4: А каким образом?
5: Удержание происходит?
4: Да.
5: Смотрите, опять же, зачастую вы, уважаемые слушатели, кто является работодателем, игнорируйте то, что необходимо не только просто создать хорошее рабочее место, но и вовлекать коллектив, какие-то процессы. Это могут быть там, как и корпоративные активности, совместные выезды, совместные поездки и так далее. Это могут быть корпоративное обучение. Вот есть компании, в которых я сталкивался, даже есть внутренний лекторий. То есть каждый сотрудник может что-то рассказать, за это он получает от компании какую-то плюшку. Это может быть корпоративный сувенир или же презент. Это может быть нормальное, адекватное отношение от работодателя к своему сотруднику, что сегодня тоже иногда редкость.
4: Да. То есть мотивировать сотрудников на то, чтобы не только удержаться, но еще
5: да.
4: и оставаться.
5: Ну, я хочу здесь немножко больше раскрыть тему, связанную с корпоративным мероприятием. Вот я ярый противник такой игры, как мафия. Дело в том, что я знаю, очень много коллективов выезжает на природу, выезжает в различные там пансионаты отдыха, и одна из самых популярных игр, которые они там практикуют, это игра «Мафия». Почему? Обратите внимание, вообще чему учит игра «Мафия»? То есть нужно быть хитрее, интриги, сплетни, детектив и тому подобное. И, к сожалению, потом некоторые сотрудники воспринимают это как паттерн поведения и могут для себя понять, так, слушай, если мы в это играли, это значит какое-то упражнение, значит, на работе я также себя буду вести. То есть кого-то подставлять, кого-то скрывать, кого-то подводить, ябедничать и тому подобное. И потом, когда вы сталкиваетесь с провокациями, саботажем, всем негативом на вашей работе, это в том числе потому, что вы закладываете именно такие игры. Мне часто говорят, Мурат, ну, а в целом мне эта игра нравится. Смотрите, если вы это играете с другими людьми, которые не являются членами вашей команды, вообще проблем нет. Вы можете там потренироваться, какие-то психологические аспекты своей практики сделать. Но в коллективе я вот каждый раз подчеркиваю, не делайте. Ну, поиграйте в любые другие деловые игры. Прежде чем вообще поехать, откройте интернет, откройте нейросети, скажите, вот я для сплочения своего коллектива, как предложи мне там топ-3 деловых игр. Там выйдут разные игры, форматы, где мы друг друга
4: напротив будут
5: объединять. Объединять, а не как в игре «Мафия». И вот последний хочу раскрыть кит HR маркетинга, это, конечно, привлечение. То есть, когда хорошие специалисты привлекают других хороших специалистов к вам, и в целом они хотят попасть к вам даже без объявления. Подчеркиваю, без объявления. То есть, простыми словами, HR-маркетинг – это когда вы инвестируете не только в рекламу для клиентов, но и в репутацию для сотрудников. Потому что без хорошей команды никакой маркетинг не сработает.
4: На этой, друзья, небольшой паузе мы дадим информационный блок, ну а затем вернемся к вам в программу.
3: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
6: Реклама на радио.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
11: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
12: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
14: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
15: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
16: Для детей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Насколько комфортно работать в том или ином предприятии или, скажем, организации, скорее всего, этим занимается HR-маркетинг. Ну и если у вас возникли вопросы, друзья, в процессе программы, то вы смело можете нам направлять сообщение в приложении «Макс» на номер 8-988-291-1007, и мы попытаемся ответить на ваши вопросы оперативно. Ну, как вы слышали в заставке, у нас в студии Мурат Алигимов и известный маркетолог, основатель, руководитель профессионального маркетинг-сообщества Дагестана, автор и ведущий этой программы. И вот мы продолжаем говорить по поводу HR-маркетинга. А вот кто занимается этим в Дагестане? Есть ли люди или, скажем, компании, которые развивают эту область?
5: Знаете, это очень хороший вопрос. Но я, кажется, подчеркиваю, что вот самый первый маркетолог в компании – это, конечно, ее руководитель. Также и с HR-маркетингом. Если руководитель понимает, ценит и готов выделять на это средства или отдельного человека, естественно, он человека найдет. Это может быть совмещение должности, допустим. Часто бывало, и на моей практике, будучи маркетологом, приходил заниматься HR-маркетингом. Бывало такое, что HR-специалист, давайте так сразу их поясним для наших слушателей, сколько HR-специалистов. Это не кадровики, они очень обижаются, когда вы так называете. Кстати, есть их градации. И, во-первых, есть рекрутер. Это человек, который занимается нагоном трафика по соискателям. HR-специалист – это человек, который умеет заниматься подбором персонала, плюс там пишет разные регламенты, даже с инструкцией и тому подобное, в том числе и командообразование. Есть HR-директор, который руководит отделом, который состоят рекрутеры, HR-специалисты и тому подобное. Естественно, он может этим заниматься. Поэтому это такая совмещенная должность, но, опять же, только с подачи владельца бизнеса.
4: Нужно ли иметь специальное образование, чтобы этим заниматься?
5: Желательно, крайне желательно иметь хотя бы образование и пройти какие-то курсы, то прям нет задачи там 5 лет проходить. Но, опять же, для того, чтобы этим заниматься, должно быть у человека следующие качества. Должны быть такие качества, как лидерские и организаторские. Потому что без этого не получается. Потому что ты должен будешь постоянно заниматься тем, что объединяешь людей. Ты должен быть для них не просто законным руководителем, сколько закон, как тебе назначили, но и легитимным. То есть ты
4: кого
5: добился.
4: Признают,
5: кого, да, кого признают.
4: Угу. Вот вы говорите об этом сознанием дела. Скорее всего, вы этим занимались.
5: Даже в своей книге «Маркетинг кейс» я отдельный кейс этому посвятил.
4: А, да, ваша книга вышла в прошлом году. Она называется «Маркетинг в кейсах».
5: Да.
4: И расскажите, пожалуйста, об этом кейсе, который посвящен этой теме HR-маркетингу.
5: Давайте так, раскрою. Я вообще в виде каких-то инсайтов для того, чтобы уважаемые слушатели для себя понимали, насколько это глубокая и важная тема на сегодня, особенно когда сотрудников действительно не хватает, а талантливых их практически не хватает. Нет. Давайте так, еще раз. Ну, первый инсайт, который вы должны для себя понять, это что HR-брендинг, в целом HR-маркетинг, это не просто хорошая компания, это жесткая защита от инфо-цыган, которые убеждают молодежь, что работать в найме – это для неудачников.
4: Угу.
5: Поэтому важно для регионального бизнеса, особенно в Дагестане, где каждый второй не за грамм учит тому, что успешный успех, там независимый и тому подобное. Из-за этого у нас дикий дефицит адекватных линейных сотрудников и менеджеров. Неважно, на любой позиции.
4: Угу.
5: Поэтому, занимаясь HR-маркетингом, вы разрушаете миф внутри своей команды, показывая, что стабильный рост в сильной местной компании круче, чем иллюзия свободы на фрилансе. И вот здесь возникает вообще провокационный вопрос, а вообще много ли людей, послушав блогеров, пошли и чего-то добились? На самом деле единицы.
4: Ну, в этой статистике нет в общем доступе, а есть ли люди, которые анализируют эту ситуацию и...
5: Знаете, вот любой HR-специалист вам расскажет про то, что вот часто приходят на собеседование те люди, которые еще недавно открывали свой бизнес, открывали там какой-то свой блог, но сегодня оказались, к сожалению...
4: Не удел.
5: Да почему это происходит? На самом деле бизнес – это сложная конструкция, где нужно уметь не только продавать, но работать с надзорными органами, выстраивать различные процессы и так далее. И когда, допустим, ты условно был менеджером и видел только один блок работы, и ты там был молодец и зарабатывал там достаточно для себя и для своей семьи, но в какой-то момент ты решил, что надо тебе уйти в свободное плавание.
4: Угу.
5: Еще раз говорю, я здесь не призываю или же не отталкивают от предпринимательства. Я просто не согласен с тем, что слишком много демонизации работы в найме. И из-за этого страдают именно многие компании, которые сегодня не могут найти сотрудников. А еще больше проблема их удержать. Потому что современная молодежь, ну, при любом замечании, при любой критике бросают рабочее место, встают и уходят.
4: Да. Люди настроения. Ну, с одной стороны, что касается демонизации... Отсутствие опыта у молодых людей, то есть они не знают, насколько это... А кто-нибудь объясняет им, что если они отделятся от компании, в которой работают, где все налажено, причем налаживает ее руководитель вместе со всей группой команды, что это будет не так легко сделать на стороне? То есть есть ли люди, которые это объясняют или дают инструкции?
5: Ну, я думаю, что человек, который интересуется бизнесом, он должен в любом случае все это проанализировать самостоятельно. Ведь лучшая практика какая? Пойти в какую-то компанию, в той сфере, где он хочет открыть свой бизнес, изнутри ее изучить, посмотреть. Но вы хорошо отметили другой момент, что основная проблема, я в книге ее тоже описываю, что зачастую новый кандидат, который пришел на работу, оказывается представлен сам себе. То есть его берут, просто бросают в... процессы, никто им не занимается,
4: нет наставничества,
5: многим плевать, а потом начинают думать, вообще нам подходит или нет. Хотя грамотная выстроенная история с HR, когда идет стажировка, когда идет карта адаптация, ежедневно, подчеркиваю, ставят ему оценки, насколько он, допустим, преуспел сегодня. Когда мне кто-то из коллег по HR-маркетингу и вообще HR-сфере говорят, Мурат, у нас идет стажировка 2 месяца, я говорю, вы почему издеваетесь над людьми? Какие 2 месяца?
4: Это много.
5: Это очень много. Я вам говорю, чтобы оценить объективно человека, конечно, зависит от должности. Ну, менеджер по продажам мне достаточно 3 дня. Понятное дело, что финдиректора, ну, побольше будет. Ну, техничку 1 день. А когда мне говорят, что 2 месяца мы его стажируем, это говорит о том, что у вас, коллеги, не выстроена цепочка адаптации и ввода в должность. А это очень просто. Первый день так называемая welcome-презентация. Мы рассказываем о компании, ее истории. Просто в многих компаниях это даже нигде не расписано. В некоторых компаниях, с которыми я сотрудничал, мы даже делали ролик, то есть там, где руководитель компании записывал ролик и рассказывал, чтобы каждому новому кандидату мы этот ролик включали и, соответственно, погружали его в эту атмосферу.
4: Да, идея замечательная. Воплощенная в жизнь, это вообще, по-моему,
5: а потом, конечно, этому сотруднику нужно, чтобы кто-то был над ним. В американской практике его называют бадди. Бадди имеется в виду куратор-наставник. Да. Тот человек, который будет сопровождать. Но у нас как обычно происходит? Берут какого-то менеджера, говорят, вот теперь ты сейчас будешь им заниматься. Он в нем видит конкурента, он в нем видит соперника. Естественно, он не хочет им заниматься. И даже так скажу вам, он может вообще даже и не обучен обучать другого сотрудника. У него нет никакой программы, ни навыков, ни знаний. И, соответственно, создает дополнительные препятствия. Потому что человек приходит в компанию, никто им не занимается, он крутит головой по бокам. И в итоге он даже до себя не поймет, мне остаться здесь, не остаться. Ну, если, допустим, ему работа нужна, а ситуация в этом году такая. В 25-м году очень много компании расширялись и брали сотрудников. В этом году, увы, вы все видите, какие макроэкономические показатели происходят в мире, в России, в частности, Дагестан. Огромное количество ниш, туризм, недвижимость, автомобили, продажи, тогда просили. И очень выросла безработица. И сегодня люди готовы даже на конкурсной основе заходить в компании, в которой они хотели бы работать. Поэтому я еще раз объясняю, что HR-маркетинг – это не только про то, что вы там делаете какие-то корпоративные мероприятия. Давайте по поводу корпоративных мероприятий раскроем.
4: Давайте.
5: Дело в том, что корпоративные мероприятия должны решать бизнес-задачи, а не просто быть поводом съесть шашлык или выпить. И я этого, кажется, я удивляюсь вот этим маевкам а-ля 11-классников, старшей классе, которые выезжают в коллектив. То есть там никакой корпоративной этики, политики, жизни не происходит. То есть компания условно оплачивает, пусть это будет 10, 15, 30, некоторые 100 тысяч рублей, чтобы просто все покушали, поболтали, покатались, а на следующий день еще, может быть, даже не вышли. Почему? Я каждый раз удивляюсь, просто давайте через радио буду транслировать это. Уважаемые слушатели, вот допустим, вы едете на маевку. Вы знаете, что на следующий день вам на работу. Зачем сознательно играть в травмоопасные игры? Футбол или волейбол? Я вот честно говорю, потому что на следующий день, во-первых, есть угроза того, что кто-то выверет ногу или руку, и, соответственно, будет тяжело. Во-вторых, мы же знаем для себя, что это легитимная причина, легитимный повод хорошенько понадавать ногам каким-то сотрудникам, какому-то отделу и так далее.
4: Хорошо, ну а кто должен заниматься организацией вот совместного времяпрепровождения так, чтобы это было с пользой для коллектива и дальнейшей работы? Руководитель, заместитель руководителя или есть такая должность?
5: Зависит от компании. Если это маленькая, то руководитель. Если большая, то тоже с подачи руководителя это может делать HR-специалист, ну или же активист, назовем его. Тот человек, который говорит, я готов взять на себя эту...
4: культ-массовый сектор.
5: Да, потому что в целом ему это нравится. Я вас хочу просто поделиться. Вот, допустим, я вам говорил, что я сам часто проводил. Дело в том, что вот я очень много мероприятий организовываю. Даже в это воскресенье, 26 июля, мы будем проводить 363 мероприятие в рамках клуба маркетологов. Маркетинг Day называется, когда мы 4 спикера приглашаем, почти 100 человек приходят. Бесплатное участие, приходите, будем всех рады. Мне это нравится, это в моем ДНК. У меня бабушка покойная, она даже вот уже было преклонных лет, но сама была председателем ветеранского движения в своем населенном пункте. То есть как бы у нас по наследству это все досталось. Вот нам это нравится, это у нас такая...
4: Ну, вы чувствуете себя значимым. Вот.
5: Нет, мне, даже когда, допустим, мне могут сказать не за спасибо и так далее, мне нравится постоянно заниматься организацией этих мероприятий. Почему? Потому что я чувствую, что это кому-то откликается, пользу приносит. Если у вас такого человека в команде нет, тогда надо самому делать. Ну, или же привлекать отдельно. Понятное дело, что такие специалисты сейчас стоят 80-100 тысяч рублей на рынке. Но... если вы на это забиваете, вы не удивляетесь, что у вас постоянно будут меняться сотрудники. Но опять же, я сейчас подчеркну, без изменения внутри самого руководителя никакой специалист вам не поможет.
4: Угу. Ну, тогда хотелось бы еще спросить по поводу кейса в вашей книге. Угу. Еще поделитесь, пожалуйста, вот практика. Вот из практики вы сейчас уже многое нам с нами обсудили.
5: Давайте расскажу, допустим, вот из кейса, о котором я писал, вот хочу еще один инсайт вам раскрыть, это про то, что внутренний пиар, а он важнее внешней рекламы. Что это значит? То, что ваш сотрудник рассказывает родственникам, условно, за обедом, за ужином, насколько ему нравится ваша компания. Я даже, знаете, вот когда общаюсь с разными коллегами, я говорю, смотрите, вот у вас есть, допустим, условно, там 5 сотрудников. У кого из них в шапке профиля написано, что я работаю вот в такой-то организации? Аккаунта практически ни у кого. А почему это не происходит? Ну, некоторые говорят, ну, мы до этого не додумались. Хорошо, вот я вам сейчас про это сказал. После этого кто поменяет?
4: Некоторые, знаете, не будут это афишировать, чтобы не вызвать зависть у окружающих и не потерять место работы. Может быть такое?
5: Внутренние какие-то блоки, если вам работа нравится, вы ею гордитесь, вы будете про это везде рассказывать. И у себя в статусах, в сторизах, в шапке профиля и так далее. Не по поводу вопроса зависти и так далее. Я понимаю, если вы занимаете там большую должность, и, соответственно, есть определенная угроза, как вы говорите, там, вплоть до сглаза. Но я говорю для обычных сотрудников, которые работают, которые любят свое дело. Если они это не делают, и даже после того, как вы сейчас послушали наш эфир, и мы про это сказали сотруднику, это значит, что им недостаточно тех инвестиций, в которые вы в них вкладываете. Давайте так, инвестиции в внутренний комфорт окупаются самыми качественными кадрами из проверенных источников. То есть к вам хотят прийти на работу.
4: Это правда, это правда. Если человек гордится тем местом, где он работает, он обязательно будет об этом говорить.
5: Кейс. Говорить... Давайте расскажу про кейс. Давайте. Свежий кейс. Еще раз, уважаемые слушатели, что такое кейс? Это бизнес-история. Вот сегодня мне некоторые мои коллеги по HR говорят, что Мурат, сегодня очень тяжело найти работников, они все зажрались, хотят... большие зарплаты и тому подобное. Я привожу им пример, который был у меня в мае месяце. В одной компании было всего 3 сотрудника, из них один сотрудник уходил по своим причинам. При этом он расставался хорошо. Естественно, они решили объявить вакансию. И при этом искали, это была позиция менеджера по продажам, при этом искали только тех, кто знает технику продаж. То есть на первом же собеседовании просили их рассказать про их незнание, компетенции в этой области. По итогу было их так много, что они сказали: ребята, смотрите, как есть, говорим, вы много кто понравился, давайте так, на следующей неделе выходите на конкурсной основе на позицию менеджера по продажам, но возьмем мы только одного. И из всех 4 человека согласилось. Угу. То есть это те люди, которые знают технику продаж, опыт работы и так далее. Они сказали, давайте мы попробуем. Ну, дальше получилось следующее, что вот было 4 человека, первый человек отпал на первый же день, он видел, что это не его, то есть он вряд ли сможет подтянуться с остальными. Второй кандидат отпал на третий день, и когда с ним пообщались, почему это произошло, он сказал, я вот вижу, что последние 2 кандидата, ну, они прям очень сильно стараются, да, угу. Я, скорее всего, с ними не потяну. И вот эти 2 кандидата, вы не поверите, настолько себя хорошо проявляли, что по итогу взяли их обоих. Mm-hmm. То есть вот сегодня это все есть. А как вы думаете, если бы для них компания не была бы интересна, они вообще готовы были бы на конкурсной основе туда идти? Нет, конечно. Они сказали бы, спасибо, до свидания. Но вот именно то, что за компанией следят, а то, что в ней хорошая репутация, имидж и тому подобное, это и задача HR-маркетинга.
4: И этим надо серьезно заниматься. Вот такие практические советы, друзья, в нашей программе. И мы продолжим через небольшую паузу.
3: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
6: Реклама.
17: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район 1000 мелочей. 52-20-30.
18: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
21: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
22: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Обсуждаем мы сегодня тему с Мурадом Алигимовым, HR-маркетинг. И, друзья, возникающие вопросы приходят нам в приложении МАКС на номер 8-988-291-1007. И вот такой вопрос. Что еще из практики вы можете рассказать по данной теме?
5: На самом деле у меня очень-очень большой багаж. Давайте я вот сейчас хочу свой фокус... Давайте так, заново. Я хочу сфокусироваться на следующем примере. Дело в том, что я считаю, что HR-маркетинг строится не просто на ощущениях, а на реальных цифрах и фактах роста. Поясню. То есть, когда люди слышат, что конкретный человек, специалист вырос там, с определенной должности, вырос в зарплате, пересел, там, допустим, на лучшую машину и так далее, для него это лучшая реклама. Лучший маркетинг, который он может слышать для себя. Потому что в целом наш регион, он по отношению к HR-маркетингу очень скептичен. В том плане, что ну да, есть, а что это значит? Потому что его тяжело пощупать. То есть многие...
4: Время.
5: Да, время нужно, опять же, много-много усилий. А большинство кавказских предпринимателей не хотят вкладываться в HR-маркетинг, потому что когда ты вкладываешься в рекламу, ну, условно, я продаю мышку, сделал акцию, я получил доход. А HR-маркетинг такая вещь неосязаемая, непонятная. Когда она даст результат, тоже непонятно. Поэтому здесь проблема возникает еще в том, что, конечно, декларируются такие слова, как типа «мы большая семья», «дружная семья» и так далее. Но я вас хочу огорчить. Дайте я вообще немножко расскажу про свою классификацию разных компаний. Во-первых, я делю на следующие виды. Есть семья, есть класс, есть команда, есть армия. У каждого варианта есть плюсы и минусы. Семья – это когда, допустим, условно, у вас небольшой коллектив, вы все друг друга хорошо знаете, вместе отдыхаете, редко меняются там сотрудники. И, в принципе, люди, кто приходит там не через Авито или ХХРУ, а через одно-два касания. Но когда, допустим, формат команды, компании из семьи вырастает, это очень-очень плохо. Почему? Потому что мы же привыкли дружить, мы как будто бы друг другу близкие, но при этом уже планки, процессы настолько изменились, что мы друг друга не тянем, и на самом деле тянем, некоторые члены семьи, так называемые, да, тянут компанию вниз. Потом есть формат класс. Давайте сразу. Это там, где мы руководителя называем по имени, отчеству. Для нас как будто вот как учителя. А мы как бы все на одном уровне, в определенном классе, у нас есть определенные там четверти, там, допустим, будет по продаже и так далее. А плюсы в том, что есть субординация. В формате там, где семья, субординация, увы и ах, нет. Там все мы друг другу равны. Брат, сестра, тетя там, и так далее. В классе субординация есть. Есть следующий формат – команда, когда у нас есть тренер в лице руководителя, и мы команда. Чем отличается от класса? Давайте сразу поясню.
4: Давайте.
5: В классе у нас объективно нет никакого состязания. Вот наш класс, главное, дожил бы до окончания четверти. В команде есть состязание, что, во-первых, мы должны занять больше емкость рынка, взять больше пирога этого съесть. Есть другие компании, где такие же команды участвуют. Мы должны взять и забрать у них там долю рынка и заработать больше. То есть вот желание постоянно чего-то добиваться.
4: Целеполагание.
5: Состязание даже больше. Да. И там, кто не выдерживает работу в этой команде, сразу уходит. Давайте, вот мне очень нравится формат, когда я говорю по поводу команды. Это не про футбольную команду, а про баскетбольную. Ну, давайте так. Вот сейчас многие себя, наверное, сейчас увидят в этом примере. Условно, я набрал, допустим, я тренер. Набрал ребят, и мы идем играть в баскетбол с другими командами. Мы проходим на площадку, и там все высокого роста. Мы поиграли, естественно, проиграли, потому что у нас был и низкого роста, и толстенький был, и худой, и высокий, и так далее. Ну, я думаю, ну, блин, это все мои знакомые, я наверняка попробую еще раз. Пошел еще раз. И вот так мы все игры проиграли. Потом я уже понимаю, что в этой игре должны играть только все высокие. То есть это их качество. Ну, если говорить, допустим, на примере там компании, то определенно, допустим, знания должны быть, компетенции, знания и тому подобное.
4: Профессионализм.
5: Профессионализм, да. И я начинаю говорить, допустим, моему товарищу, который чуть в весе, да, прости, пожалуйста, но я не смогу с тобой дальше играть в баскетбол, потому что там играют высокие, мы не сможем. Тебе, давай я могу порекомендовать, если хочешь, будь нашим там, массажистом, например, в нашей команде. Там, или, ну, если вообще не получится для ротации, придется с тобой пропрощаться. И потом начинаю набирать именно только высокие, потому что сам вид спорта предполагает такой момент.
4: Ну вот, как раз таки к способу создания коллектива, семейный класс и команда.
5: А еще есть армия, еще не раскрываю.
4: А, давайте, сначала с армией, а потом, наверное, или можно еще вопрос сразу.
5: Давайте быстро, пока держу голову. Что армия? Это вот когда объективно есть приказ. Генерал, да, идут приказы. Там нет варианта, там есть субординация, но там больше как бы дедовщина. Я думал, на самом деле, что таких компаний в Дагестане нету, но вот только за последние два года я где-то компании 3-4 увидел, где есть на самом деле армейский подход. И люди готовы в таком формате тоже работать.
4: Ну вот, на ваш взгляд, вот для нашего региона, какая наиболее приемлемая организация?
5: Смотрите, я не могу сказать точно. Я думаю, что каждый руководитель сам выбирает для себя. И самая болезненная история, это про то, что когда проходит трансформация, давайте, мы стартовали с формата семьи.
4: Давайте.
5: Потому что мы были маленькими, всего 2-3 человека, нам нужно было друг друга поддерживать, доверять, там, касса, деньги и прочее. Но через какое-то время наш бизнес выстрелил, к примеру, да, и нас стало много. И, соответственно, уже этот формат не подходит для нашего бизнеса. Это не про то, что какой формат подходит, это про трансформацию компании. То есть, если мы были маленькими, стали большими,
4: про
5: естественно.
4: Рост.
5: Да, про рост, как правильно
4: отметили.
5: Да, поэтому я, конечно, всегда топлю за команду. Потому что в команде четко понятные цели, что у нас есть состязание, достижение, а каждый на своем месте. Защитника, нападение, вратарь и тому подобное. Есть определенные качества, которые должны быть в той или иной команде. Кто не подходит, но, увы, их дальше проходит.
4: А вот вы имеете в виду слово «команда», когда говорим о соревновании. Вы говорите о соревновании внутри команды или с аналогичными, внешними?
5: Да.
4: А, внешними?
5: А вот здесь, на самом деле, и внутри, и снаружи. Почему? Кстати, вот, во-первых, есть пример, мы говорим, например, отдела продаж. Есть, условно, у нас 5 менеджеров. Понятное дело, что они должны каждый состязаться между собой, то есть делать больше продаж. Когда мне говорят, Мурат, у нас общие продажи и тому подобное, я вспоминаю замечательное время в Советском Союзе, когда все-таки была уравниловка. Я немножко пожил в Советском Союзе, не так, чтобы много, чтобы прямо оценивать, но все-таки там не было возможности в коллективе вперед уходить. Давайте по-другому скажу. Благодаря результатам тебя могли поднять по карьерной лестнице, но со коллегами ты был на одном уровне. А, допустим, в продажах на сегодняшний день, если ты продаешь больше, ты, соответственно, получаешь больше. Поэтому, и при этом, давайте, допустим, мы продаем, не знаю, вот стакан, например. Мы для себя понимаем, что чем больше наша команда продает стакана, тем меньше стакан продает чужая команда.
4: Ну, это да. А вот насколько возможно безболезненно трансформироваться из одного типа организации?
5: Я вам так скажу, невозможно. Это всегда через боль, непринятие, вот эти стадии, кто нужно проходить, гнев, отрицание и прочее. Потому что, давайте так, это же про отношения. Они там утепляются, местами прикипают, и вот приходится человеку сказать, слушай, ты больше мне не брат, ты теперь для меня сотрудник, член команды, мы больше с тобой не встречаемся на обеды, потому что я должен такое же время уделять остальным трем менеджерам.
4: А вы не считаете, что трансформация должна начаться сверху, то есть с руководителя самого? Если вот он не предвидит и не способен, и ну, нет у него такого видения или возможности это делать, то это может и повлиять на всех остальных.
5: Ну, я вот как будто вот чувствую, что вы намекаете на афоризм, что рыба гниет с головы.
4: Нет, я не
5: но все-таки так, так и есть. Давайте объясним. Давайте будем немножко грубы в этом подаче. Если вдруг какие-то процессы происходят в компании, и это приходит к деградации, это все-таки из-за отстающего подхода руководителя. То есть сам руководитель должен был в моменте понять, что тот формат работы и тот формат HR-маркетинга, который есть в компании, он уже не работает, не соответствует сегодняшним реалиям и времени, и он должен был его поменять. Да, возможно, у него есть на это причины определенные. Там, бывает же разное. Болезнь, проблемы, финансы и тому подобное. Но в любом случае это всегда ответственность на владельца и руководителя бизнеса.
4: Правильно ли я понимаю, что HR-маркетинг это про то, что развивается коллектив вместе с руководителем, работниками и поэтому развивается бизнес?
5: Абсолютно. При этом я хочу подчеркнуть, что HR-маркетинг требует системности, потому что это не разовые акции, которые там работают, а нужна постоянная трансляция ценностей компании. Почему это важно для нашего региона? Во-первых, высокая текучка на малых предприятиях. Вы сами прекрасно понимаете, потому что у нас зачастую некоторые бизнесы работают без трудового договора. Там, к примеру, официант может сегодня поработать, получил замечание, бросил фартук, пошел в другое место работать. Во-вторых, пока вы не сделаете HR-маркетинг частью вашей ежедневной рутины, через соцсети, внутренние рассылки, планерки, вы будете бесконечно тратить деньги на поиск и обучение новых сотрудников. То есть вы же для себя понимаете, что ваши же сотрудники должны быть потенциальными вашими промоутерами. То есть они должны рассказывать с упоением, с любовью про свою компанию, насколько ему нравится и хочет там оставаться. Когда этого не происходит, надо копать. А почему это так случилось? Возможно, в силу того, что этого сейчас нет. У меня бывают встречи, где мне руководитель говорит, а у нас был там футбол, встречи, кубки и тому подобное. А когда я уточняю, а когда это было? Ну, это было там до пандемии. Угу. Было пару лет назад. Я хочу, уважаемые слушатели, до вас еще раз донести. Да, если даже вы это когда-то делали в прошлом, сегодня все равно сотрудники хотят, чтобы это было в настоящем. Потому что человек – это не какой-то там гаджет, это не какая-то коробка с кнопочками. Это сложная конструкция взаимоотношений, социум, процессов, социум и так далее. И он тоже выгорает. А выгорает почему? Потому что стресс, потому что нету похвалы, ободрения, поднятия боевого духа и так далее. Кстати, по поводу выгорания хочу сказать. Мне очень понравился один ролик. Я сам никогда в Китае не был, но ролик был посвящен тому, что почему китайцы такие трудолюбивые. И автор считает, что с детской скамьи, школьной даже, скажу так, его обучает любви к труду. Для них труд – это неотъемлемая часть их жизни. Таким образом, человек там не выгорает, потому что он в целом любит свою работу. Да, может, он попал на работу там, где пока ему не нравится сама тематика, но он сам возвращается. А у нас, к сожалению, как бывает? Немножко халтуры, немножко шабашки. Работать, чтобы сильно работать, никто не хочет. Вот я, допустим, знаю, что радиоприбой транслируется и по горным районам, и зачастую...
4: И за рубежом слушает нас.
5: Да, и зачастую слышу, что вот сегодняшние, допустим, наши жители горных районов перестали любить работу. Уже не держат скот, не держат, не вспахивают землю, ждут социальных пособий. И, соответственно, это расколаживает. А наши предки, наши земляки, которые еще не увидели вот это... интернизацию, то есть когда интернет и, допустим, цифровизацию, как вы правильно отметили, да, они, конечно, ну, работали постоянно, работали, а сейчас все это сошло на нет. Поэтому человек, который любит свое дело, у него выгорания не бывает. Когда вам сотрудник говорит, что я выгораю, это говорит о том, что вы не занимаетесь HR-маркетингом, вы, к сожалению, сфокусированы только на продажах, на том, чтобы его постоянно ругать, на то, чтобы его постоянно пинать, И, соответственно, он говорит, думает, зачем мне здесь находиться? Сегодня мне блогеры транслируют, что я сам могу все. Хорошо, я не пойду заниматься блогом или же каким-то своим бизнесом. Открою сервис по поиску работы, найду и переключусь туда. А потом перед фактом поставлю свое руководство.
4: У нас немного времени осталось до конца программы, до рекламного блока. Я думаю, что мы сейчас подведем итоги. Вот ваши, так скажем, тезисные или короткие советы руководителям, с чего начать?
5: Давайте так, я еще хочу повторить про три кита HR-маркетинга.
4: Давайте.
5: Во-первых, имидж – это то, что о вас говорят за пределами вашей компании. То есть, когда вас говорят, что иди к ним работать, это классно и круто. Во-вторых, удержание – это то, чтобы ваши люди не убегали конкурентам за условные 3-5 тысяч рублей. Не потому что боятся, а потому что ценят то, что вы делаете для них. И последнее – это, конечно, привлечение. Это когда хорошие специалисты сами хотят к вам попасть даже без объявления о вакансии.
4: И с чего нужно начать руководителю? С того, что самому изучить это направление маркетинга и или назначить человека, который будет этим заниматься?
5: Я считаю, что если после нашего эфира любой слушатель, который сегодня находится в бизнесе, сделает хотя бы один шаг, или сам начнет, или возьмет какие-то книги, или послушает наш подкаст, или погуглит, или задаст в нейросети, это уже будет большим подспорьем.
4: Спасибо большое. На этом мы, друзья, завершаем программу. Напомню о том, что мастерская маркетинга, автор, ведущий, известный маркетолог, основатель и руководитель профессионального маркетинг-сообщества Дагестана Мурат Алигимов, еженедельно по вторникам в 16:00 всегда готовит для вас интересное. Сегодня мы говорили об HR-маркетинге, а в следующий раз мы поговорим более детально о другом анонсе. Слушайте в эфире радиостанции «Прибой». Вам удачи.
5: Спасибо. До новых встреч.
0: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
1: Реклама на радио.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
23: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
24: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
21: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Китай продлил безвизовый режим для россиян. Регион перевыполнил годовой план по созданию банка земель для жилья и туризма. И дагестанец стал победителем шоу «Погоня». Теперь подробно. Власти Китая продлили безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщает сайт МИД КНР. Таким образом, для владельцев паспортов России безвизовый режим позволяет находиться в Китае до 30 дней без оформления документа для таких целей, как бизнес, туризм, посещение родственников и друзей, участие в обменных программах и транзит. При этом россияне смогут неоднократно въезжать в Китай без визы в течение срока действия режима, так как ограничений по количеству поездок и общему количеству дней пребывания нет. Водитель в России имеет право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО в случае, если он оформил этот документ в электронном виде. Соответствующее решение опубликовано на сайте Верховного суда России. Ранее в МВД сообщили, что штрафы, полученные водителями, которые стоят в очередях за бензином на АЗС, будут аннулированы. Решение об отмене постановлений примут после поступления соответствующих обращений от водителей. В Дагестане завершен очередной этап работ по формированию банка данных земельных участков, пригодных для жилищного строительства и туристической инфраструктуры. Показатель по площади уже превысил годовой план. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по республике. Так, по состоянию на 1 июля выявили 5120 гектаров земель, потенциальных для вовлечения в жилищное строительство. Уже вовлечены в оборот 2205 участков общей площадью 287 гектаров. В Казбековском районе Дагестана завершается капитальный ремонт перехода, обеспечивающего подъезд к селу Миатли от трассы Кизил-Юрт Новочеркей, сообщает Минтранс региона. На данный момент полностью возведены промежуточные и береговые опоры, а также смонтированы железобетонные балки пролетного строения. Завершить все строительно-монтажные работы планируется в конце октября этого года. Двукратный чемпион Москвы по тайскому боксу Пизула Магомедов, представляющий Дагестан, стал победителем спортивно-развлекательного шоу «Погоня» на телеканале ТНТ. В финале выпуска он с Екатериной Шип оказался единственным участником, которому удалось избежать поимки. Победители разделили между собой главный денежный приз. И о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
3: Ну вот, друзья, приветствую вас в новом часе, где мы с вами общаемся. Будут подарки музыкальные, уже приходят сообщения в наше приложение «Макс» на номер 8-988-МТС-2-91-1007. В студии Зухра Камалова. Пройдем программу с вами вместе. Вам приятного вечера, отличного просто настроения, которое будем поднимать с вами вместе. И прямо сейчас зачитаю сообщение. Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Всем приятного настроения, пишет вам Али из Махачкалы. Так, хочу передать горячий привет, пожелать крепкого здоровья своей бабуле. Зовут ее Хамис Алигалбатовна Гусейнова. Ей 86 лет, из села Урахи Сергокалинского района. Она всю жизнь с молодости, с детства, можно так сказать, работала в колхозе, в совхозе имени Гамида Долгата. Является кавалером ордена Трудового Красного Знамени. Имеет много медалей. Поэтому хотелось бы поблагодарить ее за то, что она такая, какая есть. Пусть она себя берет, жжет для нас, мы ее очень любим. Подарите, пожалуйста, ей песню Пердаус Камаловой о бабушке. Ну что, сделаем это с удовольствием. А еще напомним о спонсоре программы «Час желаний» в ювелирном салоне «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый –
4: широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.
5: Час желаний.

передаю Скамалова о бабушке, так называется песня на даргинском языке. Сегодня специально для любимой бабули, для Хамиса Али Галбасовны Гусейновой из села Урахи Сергокалинского района, для кавалера Ордена Трудового Красного Знамени, который также имеет много медалей. Долгое время с детства трудилась в колхозе, совхозе имени Гамида Далгата, от внука Али из Махачкалы, с пожеланием здоровья и, конечно, хорошего настроения. Мы же движемся дальше, и наше приложение «Макс» так и пополняется вашими сообщениями. 8988 МТС 291-1007. Следующее сообщение пришло нам из города Новошахтинск Ростовской области от нашей слушательницы Мадины. Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Хочу передать привет сыночку моему Шарапудинчику и обратиться к нему, что Шарапудинчик, ты моя душа, я люблю тебя, улыбнись, потому как твоя улыбка – это единственное, что делает меня по-настоящему счастливой. Крепко тебя обнимаю, твоя мамочка. Спасибо, любимая радио, с уважением и наилучшими пожеланиями. Мадина, всегда ваша, город Новошахтинск, Ростовской области. А любит он композицию Кристины. Поставьте, пожалуйста, песню «Мой огонь».

час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире радиоприбой программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
7: Ну, а это будет сегодня в 18.00, и вы узнаете, как организовать событие, чтобы оно запомнилось на всю жизнь. Вы услышите сегодня полезные советы от опытного организатора мероприятия. Своим экспертным мнением и полезными советами в этой области поделится Суирен Каренович Саркисян, художественный руководитель театра-студии «Эмоции», а также эксперт Общественной палаты Республики Дагестан по образованию, науке и культуре. Вместе с Аймисией Амировой они ответят и пояснят многие вопросы. В 18.00 не пропустите.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
7: Возвращаясь к вам, друзья, уже в рамках программы по заявкам, друзья, 8-9-8-8-2-91-10-07, и вновь здравствуйте. Именно так начинается сообщение от Натальи Варисовны. Передайте, пожалуйста, привет всем работникам учебно-методического центра МЧС Дагестана, которые стоят в пробке, особенно водителю Муратхану, терпение ему. И чтобы не было так тяжело это делать, поставьте для нас композицию на лакском языке «Лезгинку».

0: «Безграничная любовь» и «Мариана». Эта композиция была сегодня в качестве музыкального привета всем работникам учебно-методического центра МЧС Дагестана, который стоит в пробке, особенно водителю Муратхану от Натальи Варисовны. Ну что, друзья, замечательный подарок. Я думаю, что это немного... Ой, немного остудило пыло злости. Ну что ж, жаркая погода, конечно, понимаем. Но мы вместе с вами, так что не отчаивайтесь. Следующее сообщение. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Зовут меня Амина. Хочу передать привет моей семье и подругам. Правда, не знаю, где вы живете. И поставьте, пожалуйста, нам композицию Зайнаб Махаевой «Ва-ба-бай».
1: Час желаний.

0: Зайнеп Махаева, Вабабай, музыкальный подарок от Амины всей своей семьи и подругам. Наверняка они потанцевали, сейчас насладились. Ну что, друзья, счастливой дороги всем тем, кто в пути. И если вы вместе с нами и решили просто нам написать в приложении Макс, то можно и воспользоваться голосовым сообщением и отправить на номер 8-988-291-1007. Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Зовут меня Сидрат. Хотелось бы сегодня поднять настроение всем-всем и, самое главное, себе любимой. Хочу заказать композицию «Свадьба друга». Правда, не знаю, кто исполняет. А мы поможем. Руслан Тупиев, «Свадьба друга». Буквально через чуть-чуть. За это время я напомню о спонсоре программы «Час желаний» в ювелирном салоне «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра с драгоценными камнями. «Росювелир», «Росювелир». Роскошь, доступная каждому.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество – эксклюзив. Телефон 68 20 40.
2: Час желаний.

0: Именно так называется зажигательная композиция в исполнении Руслана Тупиева. Это музыкальный подарочек. Отправляется в Казбековский район, селение Дылым для Сидрат. Кстати, она написала и даже отправила нам фото с подтверждением, что занята она так ремонтными работами, и радиостанция «Прибой», конечно, ей в этом помогает. Мы с вами друзья, а значит, мы вместе, и можно слушать не только с помощью радиоприемников, но и с помощью социальных сетей ВК «Музыка», «Одноклассники», на цифровых платформах «Яндекс.Музыка», «МТС.Музыка», в приложении «Звук» и через все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют». Оставайтесь с нами на одной волне.
1: «Час желаний» на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Реклама на радио.
3: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Час ваших желаний и капризов ежедневно на радио «Прибой». На радио «Прибой».
0: Наш программ продолжается. Друзья, присоединяйтесь. Ну, номер телефона, конечно, вы помните. А сообщение пришло, да, целого коллектива. Добрый вечер, Зухра Камалова. Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Добрый-добрый. Сегодня у нашей однокурсницы, выпускницы физического факультета ДГУ 92-го года выпуска, у Заремы день рождения. Мы хотим пожелать ей отличного настроения не только сегодня, но и каждый день. И, конечно, здоровья крепкого. Занимается она воспитанием детей и преуспела в этом деле. Благодарность за сердечное отношение. Дети толпами бегают за ней и просят еще поиграть с ними. Таким может быть человек с большим сердцем. Посвятите, пожалуйста, ей в подарок веселую композицию на лакском языке под стать ее характеру. С поздравлениями, выпускники физического факультета ДГУ 1992 года.

0: «Жизнь прекрасна», так называется композиция Луизы Шахдиловой и Саниат Рамазановой, которую вы слышали в нашем эфире. Это был музыкальный подарочек от всех однокурсников, выпускников физического факультета ДГУ 1992 года. Они сегодня с днем рождения поздравляют свою однокурсницу Зарему. Желайте ей здоровья, счастья и говорят о том, что она человек с большим сердцем и веселая по жизни. Мы же движемся дальше, друзья, и вы можете поучаствовать, успеете. Вот 17:41, значит, немного времени осталось до конца программы. 8-9-8-8-2-91-10-0-7.
1: Час желаний.

0: «Любимый взгляд», Арина Круг и Алексей Брянцев. Да, действительно, те люди, кого мы ценим, любим. Мы скучаем по ним, потому как думаем, а думаем, потому что любим. И они, если на расстоянии, то вы можете воспользоваться нашим предложением и отправить им музыкальный подарок с помощью предложения «Макс». Наш контакт на 8988-291-1007. Следующее сообщение пришло нам из города Хасавюрта. Ассаламу алейкум, радиостанция «Прибой». Хотел бы передать салам всему чеченскому народу, а также всем жителям Хасавюрта и Хасавюртовского района, и заказать зажигательную песню на чеченском языке.
1: Час желаний.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
7: Есть следующего сообщения. Характер, ну, по крайней мере, характер такой, друзья. Слушайте, радиостанция «Прибой» хотят поднять настроение, а кто-то просто хочет погрустить. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Пишем вам также из Хасавюртовского района, селения Индирей. Хотелось бы передать привет не только жителям, но еще и своей подруге Санияд. Хотелось бы подарить ей песню в исполнении Гули Джаватовой «Пусть не гаснет любовь». Пусть она не расстраивается, у нее все будет хорошо.
8: Час желаний.

0: Снит любовь и люди. Гуля Джаватова в эфире радиостанции «Прибой». Друзья, это был музыкальный подарок для Саньяты селения Индирей. Ну что, друзья, мы движемся дальше. Буквально немного осталось времени до конца программы. Напомню о том, что сегодня в 18.00 вас ждет программа «Эксперт ПРО». Если вы решили запечатлеть какое-то событие в вашей жизни, вам в помощь полезные советы, экспертное мнение опытного организатора мероприятий. Гость авторской программы Эмиссии Амировой уже в студии готовится встреча с вами в 18.00 в эфире радиостанции «Прибой». Зовут его Сурен Каренович Саркисян, художественный руководитель театра-студии «Эмоции», эксперт Общественной палаты Республики Дагестан по образованию, науке и культуре. Ну а спонсором программы «Час желаний» является ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны лучшего.
1: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Ежемесячную выплату из материнского капитала предложили увеличить. Власти Гиргибельского района просят повысить уровень чрезвычайной ситуации до регионального. И в Махачкале пройдет турнир по баскетболу. Теперь подробно. Ежемесячную выплату из средств материнского капитала необходимо сделать постоянно действующим видом помощи и распространить на большее количество семей. На этом настаивают в Комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Там также выступили за увеличение суммы остатка маткапитала, которую можно обналичить. Ежемесячные выплаты из материнского капитала воспользовались уже 2 миллиона российских семей. Это наиболее востребованная мера поддержки. По 10 тысяч рублей за остатка получили 185 тысяч семей, сообщили в Госдуме. Россиянам лучше не выезжать на отдых за границу из-за возможного риска инфекции. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Ранее Роспотребнадзор предупредил путешественников об опасности поездок в тропические страны в связи с распространением там лихорадки денге. Отмечается, что туристам следует заранее ознакомиться с эпидситуацией в регионе и следовать местным рекомендациям. Также важно применять репелленты, носить закрытую светлую одежду. Власти Гиргибельского района Дагестана обсудили возможность повышения уровня чрезвычайной ситуации с муниципального до регионального. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. На встрече обсудили привлечение дополнительных ресурсов и финансирование для улучшения систем оповещения, подготовки спасательных служб и обучения населения. Повышение уровня ЧС позволит активизировать работу по подготовке к возможным угрозам, а также повысит общий уровень безопасности жителей района. Напомню, режим чрезвычайной ситуации был введен в районе 9 июля из-за подтоплений после ливневых дождей. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение социального фонда приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября. Согласно правилам программы, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. В Махачкале на площадке перед Кумыкским театром 31 июля, 1 и 2 августа состоится финал ежегодного турнира по баскетболу. Зрителей ждут самые сильные команды, напряженные матчи, насыщенная развлекательная программа, конкурсы, подарки и неповторимая атмосфера главного баскетбольного события этого лета. И о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
5: Самая актуальная информация из первых уст. Приветствую, друзья. Сегодня в рамках программы «Эксперт ПРО» поговорим об организации мероприятий. Ни для кого не секрет, что, чтобы устроить настоящий праздник, создана целая индустрия. На организацию памятных событий могут трудиться, начиная от дизайнера интерьера, который украсит место вашего торжества, до фотографов, которые запечатлевают интересные моменты. Причем, если раньше такое внимание уделялось преимущественно свадьбам, то сегодня любую вашу дату можно сделать запоминающейся. В студии работает Аймисия Эмирова, и сегодня для тех, кто находится на пороге проведения памятных событий, поделиться лайфхаками, полезными советами и рассказать о своем ярком профессиональном пути к нам на студию на радио «Прибой» пришел эксперт с многолетним стажем в индустрии организации мероприятий. Знакомьтесь. Эксперт Общественной палаты Республики Дагестан по образованию, науке, культуре. Художественный руководитель театра-студии «Эмоции» Саркисян Сурен Караныч. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Я какие-то регалии не назвала, да, Сурен?
6: Регалиями не назовешь. Должность. Я руковожу компанией «Фабрика праздников» в Дагестане уже 18 лет.
5: Когда и с чего начался ваш путь в сфере организации мероприятий?
6: 2008 год, наше первое выступление, я всегда ребятам это напоминаю, у нас есть как бы исторический толчок, от чего мы оттолкнулись, это первое коммерческое платное театрализованное представление, состоялось оно 30 января 2008 года. Мы провели тогда, если я не ошибаюсь, первую программу в садике, если более быть точнее. Ну вот и оттуда как бы пошло.
5: Первый опыт оттуда?
6: Да.
5: А дальше что было?
6: А дальше уже каждый год новые театрализованные представления, взаимодействие с артистами и актерами профессиональных театров, знакомства, новые опыты, новые постановки. Далее какие-то уже крупные площадные программы, опять же какое-то новое комьюнити, какие-то задачи, которые изначально казались страшными, большими, городскими форматами.
5: Неподъемными,
6: пугающими. Все, как говорится, глаза боятся, руки делают.
5: И в итоге сегодня вы, как специалист, занимаетесь организацией каких мероприятий?
6: В принципе, если так характеризовать, вот мы недавно беседовали с парнем, который сайт наш делает, и он именно со мной беседу проводил, чтобы понять, какая стилистика должна быть у сайта, как это все структурировать, и мы начали перечислять, вот какие мы мероприятия проводим. И там столько пунктов, какие мы только не проводим, да, по большому
5: счету.
6: Сами
5: испугались.
6: И реально, когда ты это как-то структурируешь на бумаге, ты понимаешь, что опыт колоссальный, ты сделал это, то, такие нереальные запросы, там вот поляна, вот вон, сделайте нам здесь пикник, причем сделайте нам этот пикник, чтобы у нас была здесь еда, причем сделайте так, чтобы мы могли танцевать, соответственно, привезите нам генератор, потом сделайте там горящие буквы, и чтобы это все красиво нам запечатлели, и это все превратили в какой-то красочный ролик. Ну вот в таком ключе, если брать, то... Ну, я не знаю, каких направлений мы не брали за столько лет.
5: Списки отсутствуют.
6: Да, просто есть определенная, как бы, определенная текучка, так назовем ее, да, так, в производственном формате. Это, конечно, в первую очередь, это детские театрализованные представления, которые обучающие, плановые, развлекательные, сезонные, тематические, с нашим драгоценным юным зрителем, то есть с нашими детками.
5: Вы постоянно работаете.
6: Мы всегда работаем, да, как
5: это
6: и работать.
5: Это ваша основная целевая аудитория.
6: Да.
5: А вот что, Сурен, самое важное при организации мероприятий?
6: Как-то выделить что-то самое важное. Есть определенные, вот всегда при первом контакте, условно, с заказчиком или с тем человеком, для кого мы это организовываем. Первые три вопроса. Это дата, время, продолжительность мероприятия и площадка, то есть где. А уже потом идет разбор, что, для кого, на какое количество, какие пожелания с музыкой, без музыки, надо ли какие-то спецэффекты, на нас ли задача, начиная от торта там, условно, или сами просят, можете порекомендовать. И вот как-то вот так эта вся цепочка собирается. Я не скажу, что какие-то прям основные есть, и надо... Вот, ну, все важно. Условно, на примере свадьбы, да, давайте разберем. Ну, вот, на свадьбе как может быть что-то неважно? Все же важно. От вилок и ножей, от салфеток, от обслуживающего персонала, музыка, ведущие, ну, абсолютно все. Свет, звук. Даже важно для невесты, какой визажист ее будет приводить в этот день в порядок, согласитесь, это все
5: статус
6: важно. Статус его, количество подписчиков в запрещенной сети, да, то есть это все важно. И просто тут как бы все индивидуально, кто-то заморачивается, кто-то нет. Но для нас важно все, и мы стараемся, вот, условно вы обращаетесь к нам, проговорить сразу и предупредить свои какие-то потом неудобства, потому что они у вас не проработаны, да, те или иные позиции. Поэтому наша задача сразу, я всегда беседую, проговариваю. Вот это, надо, не надо.
5: У вас такой диапазон мероприятий, которые вы организовали, по степени сложности, вот вы сейчас обозначили, что одинаково важно все. А насколько сложно организовать, допустим, ту же свадьбу или детское мероприятие?
6: Вы знаете, на практике были такие детские мероприятия, которые, наверное, сложнее, чем свадьбы.
5: Угу.
6: То есть это многочасовые, с разнозонные, с большим количеством подрядчиков. Свадьба тоже, конечно, трудоемкий процесс, но на свадьбе в Дагестане это так все поставлено на поток, что организатор свадьбы должен просто все скоординировать, в принципе. И все. Повара знают, что делать, как сервировать, когда им привезут продукты. Музыканты пришли со своим звуком, установились и делают свою работу. Какие-то пожелания. Единственная, наверное, на свадьбе, именно ведущим, сложная задача, проработать именно вот эту семейную историю,
5: угу.
6: Я так предполагаю, да,
5: угу.
6: С кем взаимодействую, из ребят, ведущими, друзьями. Я думаю, вот это для них самое сложное, как интегрироваться на время проведения мероприятий в эту семью, говорить от их лица. Ну, я так делал и угу. делаю, когда просят, да, провести. То есть именно вот это самое сложное, стать в этот момент частью этой семьи и,
5: угу.
6: и от их имени, давать слово от их имени, благодарить от их имени, вести. Вот это очень ответственно, я думаю, и сложно. А собрать подрядчиков, если это профессиональные все подрядчики, я думаю, там на это много сложностей не уходит.
5: Когда, в какой момент организатор может сделать выдох и сказать, ну да, все получилось, как я задумал?
6: Когда довольный заказчик с улыбкой и словами благодарности расплачивается, и все уже, дым с салютов, как говорится, дым с салютов уже сошел, пеленой так ложится этот дым, все отстреляно, звук уже отключен, вот тогда, да, можно
5: выдохнуть.
6: Но
5: заказчик же не видит всего того, что видит организатор мероприятий.
6: Ну, заказчику, в принципе, и не надо это все видеть.
5: Конечно.
6: Ему нужна красивая картинка, и он должен видеть, что вот, у меня праздник состоялся, мои гости довольны, мой ребенок или там мои молодые счастливы, все замечательно, у всех все. Все уходят с позитивным настроением. А все остальные закулисные истории – это проблемы наши.
5: Можно ли реализовать проект, если бюджет очень скромный?
6: Ну, вы знаете, когда определенные звонки поступают, и человек говорит, вот, здравствуйте, у нас день рождения у ребенка, да, условно, сколько это стоит? Мы всегда говорим, вот вы можете просто условно, чтобы это как реклама не звучало, давайте без цифр, от какой-то суммы
5: угу.
6: просто пригласить. Мишка придет, там, поздравит, вручит ваш подарок, экспресс-поздравление, да, условно, позиция. Или вы хотите там прям полноценный праздник со звуком, растянуть его на 2 часа и так далее, и тому подобное. И вы хотите, чтобы еще там Человек-паук с подоконника залез к вам, с окна спустился от соседей. Ну, все зависит от ваших. Я люблю говорить так. Любой каприз за ваши деньги.
5: Ну, на самом деле, вам, будучи организатором, и тем, кто, допустим, сегодня думает о том, как организовать то или иное свое мероприятие, самое, наверное, сложное – это выбрать подрядчиков, то есть где будет происходить, кто будет участвовать. И поделитесь советом, на какие критерии обращать внимание, чтобы оценить правильно.
6: Ну, подрядчики вообще, конечно, это вы правильно говорите, да, это важно, потому что с кем ты работаешь. Конечно, это проверенные уже не первый год, многоопытные такие люди, и с ними уже просто налажено, ты ставишь задачи, они сами, как я до этого говорил на примере свадьбы, они сами задают вопросы правильные, и мой мозг как бы сильно не напрягается, они просто уточняют какие-то вопросы, я их согласовываю. Если очень специфическая там история, например, про оформление, я не люблю оформление, когда проходит через офис, я люблю, когда наш оформитель напрямую взаимодействует уже с заказчиком. Условно, у вас свадьба, вы хотите в какой-то цветовой гамме. Опять же, на примере свадеб привожу, потому что у нас в основном там взрослая аудитория дослушает, которая в теме. И вы хотите оформить свой дом, как вы будете выходить. Это ткани, это шары, это какие-то искусственные материалы. Чтобы не засорять свой мозг, чтобы не было испорченного телефона. Тут напрямую уже стыкуются подрядчик и заказчик. Такие же позиции, как кухня. Подрядчик и заказчик. Потому что меню это очень щепетильно.
5: Вместе со своими соратниками он придумывает и реализует чудесные мероприятия, наполненные незабываемыми впечатлениями. Гость программы – Саркисян Сурен Каренович, художественный руководитель театра-студии «Эмоции», эксперт Общественной палаты Республики Дагестан по образованию, культуре и науке.
4: В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО».
7: Реклама. О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
11: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело. Сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
5: Как организовать событие, чтобы оно стало запоминающимся? Полезными советами с вами делится эксперт в индустрии организации мероприятий, наш гость на «Радио Прибой», художественный руководитель театра-студии «Эмоции» Саркисян Сурен Каренович. С самого начала нашего интервью хочется задать один вопрос. Управление многозадачностью. И вот как работать под давлением весь день, в день мероприятий, когда тебе со всех сторон кто-то что-то говорит, кто-то от тебя что-то ждет. Есть ли у вас какие-то проверенные приемы для сохранения спокойствия?
6: Так. Все время кто-то говорит, что-то ждет. Больше я всем говорю, и я от всех все жду. Это как бы, да, больше так, наверное, происходит. А какое-то, наверное, умиротворение наступает уже, когда это мероприятие закончилось, и ты на втором мероприятии. Тут как бы ты перешагиваешь и вот как-то так двигаешься.
5: В один день максимальное количество мероприятий, которые приходилось проводить?
6: 1 июня 2023 года 21 мероприятие мы взяли на 3 команды.
5: И нужно было самому все контролировать?
6: Нет, я с одной командой, один администратор с одной командой и еще один администратор с одной командой. Мы им дали по 6, себе взяли 8, что ли, как-то так было. И отработали. 23 год, 1 июня, это такой был. Я с коллегами с Москвы потом делился. Никто в сообществе такой объем 1 июня еще не делал в нашем городе. Ну, имеется в виду одной командой, одна команда.
5: У организаторов мероприятий какие сегодня проблемы?
6: Основная проблема – это текучка. Текучка кадров, как и у всех, люди. Нужны люди. Всегда нужны люди. Люди имеют свойство циклично меняться, уходить, взрослеть, выходить замуж, жениться, менять сферу деятельности, интересы, уходить в армию, там, условно, менять вообще образ жизни в хорошую, в плохую сторону. И поэтому текучка кадровая, я думаю, и мы все время об этом беседуем с моими друзьями, коллегами, предпринимателями, и это общая проблема. Будь то человек занимается производством, будь то человек занимается изготовлением чего-нибудь, услуги, любая сфера деятельности сейчас, с кем не разговариваешь, людей нет. Приходят, ну, не хотят работать, молодежь особенно. Это мы наблюдаем, да.
5: Но в этой сфере продолжительность действия активного, ну, сколько по времени максимально?
6: Ну, мы знаем одного рекордсмена с тобой, да, который со мной уже сколько, 18 лет.
5: Нет, ну, таких, это, конечно, наверное, единицы.
6: Таких единицы, а так текучесть. По сезонности я смотрю, вот я буквально вчера пришло сообщение от парня, он работал у нас с первого, со второго потока фабрикантов 2017 года, волонтером был, такой почетный волонтер, и свадьба уведомляет меня, 9 лет мы уже общаемся, он давно не работает, в полиции, если не ошибаюсь уже, он женится, на Меткале живет. Пригласил на свадьбу. То есть, условно, в сезонности, ну, 3-5 лет – это цикличность какая-то, угу. Да, вот можно какой-то алгоритм отследить, но и то не все. Были, уезжали в армию, возвращались, есть ребята, с которыми взаимодействую, несмотря на то, что у них другая уже сфера деятельности, они, когда надо, придут, поддержат, помогут. То есть такие теплые налаженные отношения.
5: То есть это не внешние факторы, это не кризис на улице. Это вот именно поиск человека, наверное, отношение как к временному.
6: Ну, мы работаем как бы по договору ГПХ со всеми нашими сотрудниками, соответственно, ну, нет ничего постоянного, чем временное, да, и когда люди показывают результат, мы видим, что эти люди нам интересны, мы с ними работаем. Опять же, я как руководитель компании «Фабрика праздника», как руководитель компании, как руководитель театра-студии «Эмоции», на базе театра нашей, театра-студии, находится обучающий центр. Мы с ними работаем, мы их формируем, мы им даем какие-то навыки. И, конечно, эти навыки, они, это не такая работа, условно, мы научили человека, он пошел от нас работать, условно, куда-то, да, или, например, ты научил человека там что-то делать, колеса ремонтировать, он пошел, открыл свою вулканизацию. Это чуть другая история. И тут надо понимать, во-первых, это от его.
5: То личных... есть вы не как в КВН, который ищет там на городских каких-то турнирах, на республиканских.
6: Нет, так тяжело. Так тяжело. Мы именно смотрим. Определенные три критерия всегда должны быть. То есть какая-то общепринятая нормальная внешность, стандартизированная. Угу. Потом умение как минимум грамотно, желательно, без акцента, ровненько, с параллелью разум-язык изъясняться. И с таким человеком можно работать. Ему можно поставить задачу, какую-то роль ему дать, эту роль в нем развить, дать какие-то мастер-классы по актерскому мастерству, и из этого может что-то вылепиться. Но мы постоянно в этом находимся, и, соответственно, мы постоянно этим занимаемся. И уже смотрим. Условно, какие ребята, какие дают результаты. Кто дает лучший результат, тот больше работает, тот больше вовлечен, тот больше как бы полезен себе, нам и социуму.
5: Получается, у вас есть своя студия, где кузница кадров, где вы обучаете подрастающее поколение.
6: Да, это относительно новое пространство. Мы в техническом режиме уже запущены с прошлого года, под Новый год мы ее запустили. Но пока в полном объеме она не функционирует, угу. В дальнейшем мы планируем, да, работать именно со взрослым сегментом, то есть не с детьми, а именно со взрослым сегментом, юноши, девушки, парни, с теми, кто хочет
5: прокачать актерское, да?
6: Немножко прокачать актерское, какую-то свою харизму, предполагаемую, что она у нее, у него или у нее есть, развить, а мы поймем, поможем, есть ли она, то поможем, если нету, то обозначим, что нету, да, как-то так, и, конечно же, из этого материала будут предлагаться какие-то, каким-то юнитам, условно их будем так называть, продолжить взаимодействие с нами. Но пока, опять же, повторюсь, она не в полном объеме функционирует, потому что, во-первых, текучка работы, во-вторых, какие-то сложности, вот сейчас вот буквально решаем вопросы с вентиляцией, да, в помещении, все время какие-то сложности, полностью погрузиться в реализацию проекта студии не могу.
5: По созданию условий?
6: Условия созданы, но хочется сделать их настолько комфортными, чтобы, ну, ничего не отвлекало, да, от обучающего, творческого проекта. Есть близкие друзья, которые будут преподавать определенные мастер-классы вести, вплоть до личностного роста не дойдем, но именно, опять же, это что-то на грани, как я вижу в итоге, психоэмоционально-харизматическая такая история, когда у человека много зажимов, а сейчас очень много людей с психомолодых, молодое поколение с различными комплексами, зажимами, их очень много. Или наоборот, излишне без комплексов. То есть тут какие-то нужны рамки, да, то есть условно мы наблюдаем это вообще образовательных учреждений, как они себя ведут и так далее. Вот это очень актуально тем, если мы можем как-то приучить, как-то научить, как-то дать какие-то основы этикета, образования, рамок поведенческих и помочь человеку выплеснуть свою какую-то энергию в правильное, в полезное русло, ну это же замечательно.
5: То есть есть уже программа, есть список предметов необходимых и сопутствующих, которые, возможно, помогут человеку раскрыться.
6: Да, и мы очень надеемся, что в этом году мы в полном объеме зафункционируем.
5: Угу. Вот вы говорите о такой нагрузке, как 21 спектакль в день. Вот после такого загруза что нужно сделать, чтобы восстановиться?
6: Не спектакль, а конкретно праздники. Это 1 июня, это когда рабочий день, это когда каждая организация хочет у своих, своим детям, своих сотрудников что-то провести. Много муниципальных объектов. И ты берешь, просят, и как-то выстраиваешь все в логистику, отрабатываешь это. Как-то вечером уже собираешь себя, закрываешь этот день. И знаете, наверное, ночь делит просто, и на следующий день ты просто продолжаешь другую работу, и все.
5: А есть такое, что Сурен Каренович, просто переключаясь с одной деятельности на другую, отдыхает?
6: Нет, к сожалению, у меня нету. Моя работа, я всегда говорю, моя работа – это и мое хобби, моя работа – это, в принципе, основополагающее моего движения. То есть я не вижу себя без этой работы, это уже образ жизни. Как бы единственное, на что я могу переключаться, это, конечно, семья, дети. Вот основное мое единственное переключение, что позволяет мне хотя бы на какие-то короткие мгновения понимать, что я не только организатор, но также муж, отец. И у меня есть большое количество таких, скажем, бытовых, семейных задач, которые тоже без моего участия не организуются и не решатся.
5: Мне всегда интересно наблюдать, как меняется общество и как в связи с потребностями общества меняется и предложение. Я думаю, что в Дагестане мы видим, что корпоративы уже поменяли форму, теперь это тимбилдинги. Может быть, уже так, как, допустим, в моем детстве какие-то праздники не отмечаются, но появились другие праздники, которые отмечаются активно. А как здесь, вот, будучи профессионалом, четко реагировать, чутко реагировать на изменения в социуме?
6: Есть такое хорошее слово, молодежь его очень любит, тренды, да?
5: Угу.
6: Такое популярное слово. Но надо не забывать, что сильно переборщить с этими нововведениями и трендами мы не можем, потому что мы живем в очень аутентичной республике, с определенными устоями, есть вещи категорически недопустимые в нашей ментальности, в моем восприятии как организатора, восприятии моего коллектива, недопустимые в плане подачи. То есть я помню, несколько лет назад был очень такой резонансный момент, городское какое-то мероприятие, мы, слава богу, были там не участны, какая-то вот магазин условно, да, что-то на улице происходит, площадное, да. И там мы проезжали, и мы слышим там такая современная, очень креативная музыка, ну вообще ни разу не детская, она бомбит, и это как-то так чуть-чуть, и дети прыгают под нее. Ну надо понимать, что тренды трендами, но определенные нормы,
5: фильтры,
6: нормы и какая-то этика, эстетика должна же присутствовать.
5: Однозначно.
6: Благо у нас всегда есть лезгинка, с которой можно замаскировать любой аудиоляп, да, в плейлисте, и это будет всегда интересно. Особенно интересно, когда на открытой площадке, включая лезгинку, действительно, и проходят туристы, они так смотрят, и ребята, например, там какой-нибудь Мишка там, например.
5: Вообще обходится берет... какое-то мероприятие без лезгинки?
6: Или... Нет, без лезгинки нельзя, никак нельзя. Без лезгинки никак нельзя, тем более у нас столько ее вариативных вариантов есть сейчас этой лезгинки.
5: И в завершение хочется спросить, что вдохновляет?
6: На работу.
5: На подвиги.
6: Ну, тут такое, вдохновляющая мотивация или мотивирующее вдохновение, как-то так, наверное. Много чего. Во-первых, это уже, опять же повторюсь, чувство ответственности, образ жизни, команда. Но,
5: а конечно, кто кроме меня? Кто, если не я?
6: Не столько это даже. Это понятно. Но вообще история с детей, она очень сильно относится к моим детям. И я, наверное, где-то на подсознательном уровне, все время не находясь дома, толком не видя, как мои дети растут, вижу огромное количество детей каждый день. И
5: причастны к тому, как развиваются другие дети.
6: Да, и, как, наверное, какая-то, как-то я себя этим успокаиваю, что если хотя бы своих не вижу, но вот этим сотням детей я дарю праздник, и, как говорится, может быть, Всевышний примет вот это благое, что я делаю, хотя бы для других детей. Чужих детей не бывает, конечно же, но для других детей, не для своих. Ну, уже дети выросли, они понимают, папа работает, папа делает праздники, и им делает, и делал. И сейчас у меня родилась дочка буквально недавно, 4 месяца назад.
5: Поздравляем.
6: Сейчас, спасибо большое. Сейчас у меня есть для кого дальше делать праздники. И поэтому, ну, план есть пока еще поработать.
5: Кстати, мальчики и девочки по-разному воспринимают праздники?
6: Форматы разные. То есть, ну, вы знаете, не скажу, что по-разному. Бывают такие зажигательные девчонки, бывают такие застенчивые мальчишки. Тут
5: не угадаешь.
6: Поэтому есть определенные условия. Главное понимать, сколько детей, понимать настроение. Мои ребята обучены так, чтобы ловить. Тем более, когда входишь с ними в интерактив, они сразу так: ребята, всем привет, что будем делать? Играть, танцевать. То есть вот уже интерактив сразу налажен, они воспринимают ведущего или ведущую как своего близкого, как подружку или там друга, он в образе в каком-то узнаваемом, и все, заходит уже полное взаимодействие. Все, играем. Играем, значит, играем. Танцуем, значит, танцуем. И они уже это ведут. Ну, не исключение, есть дети, которые вот так сядут в угол и не хотят вот этот шум, их как-то напрягает. Но я считаю, что успех любого ведущего — этого ребенка тоже расположить, конечно же, к себе, как-то вытянуть его, и чтобы в конце праздника хотя бы этот ребенок уже в общей массе резвился и радовался происходящему.
5: Благодарю, Сырын Каранович, что, несмотря на свою загруженность, вы нашли все-таки время, приехали к нам в студию и поделились слушателями интересной, полезной информацией.
6: Спасибо.
5: Я напоминаю, что гостем сегодняшнего эфира был эксперт Общественной палаты Республики Дагестан по образованию, науке и культуре, художественный руководитель театра-студии «Эмоции» Саркисян Сурен Каренович. В студии работала Эмисия Мирова, и до будущих эфиров.
4: Искать полезную информацию у ведущих экспертов Дагестана уже не нужно. Мы сделали это вместо вас. В эфире «Радио Прибой», программа «Эксперт ПРО». Самая актуальная информация из первых уст.
12: Реклама на радио.
13: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
14: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес: Гайдара Гаджиева, 24.
13: Мегафон 550-88-55.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292-47-47.
12: Зухра Камалова на радио «Прибой».

«Смотри в души рассвет». Именно так называется композиция Патимат Кагирова и Шамиля Гаджиева, дуэтная на даргинском языке. Ну, что касается света в душе, то, конечно, от того, что мы радуемся, наши глаза светятся, от того, что мы довольны собой или живем в гармонии с самим собой, тогда мы действительно счастливы. А может быть, это еще какой-то внешний повод. Ну, например, сегодня отмечается неофициальный гастрономический праздник. Его знают как День нездоровой пищи. Он создан специально для тех, кто обычно следит за рационом, но в глубине души мечтает хоть один раз в году дать волю вкусовым рецептам и забыть о диетах. Но многие из нас, конечно, балуют себя неправильной пищей, это, скажем, сладости, фастфуд, чипсы, газировка, все это, конечно, калорийная еда, щедро сдобренная усилителями вкуса, которые приносят нам удовольствие, она не несет пользы, но дарит ни с чем не сравнимое удовольствие. И даже если вы придерживаетесь здорового питания, то сегодня такой день, когда можно себе устроить так называемый чит-мил, немножко послабление, отметить этот праздник так, как хочется. Ну, а мы вам предложим только лучшую музыку. Немного времени вы можете, кстати, направить нам сообщение на 8-9-8-8-2-91-10-07, что вы из-за плохого вы любите, а может быть, от чего решили отказаться, и советуете это всем.

Ани Лорак с обожанием. Ну что, друзья, все, что человеческий разум способен понять и во что он способен поверить, достижимо. Поэтому будем любить все, что в нас есть, и будем это развивать. Развивать это будем вместе. В студии была Зухра Камалова. Услышимся завтра утром. Всем доброго и пока.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: огни.
1: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Китай продлил безвизовый режим для россиян. Регион перевыполнил годовой план по созданию банка земель для жилья и туризма. И дагестанец стал победителем шоу «Погоня». Теперь подробно. Власти Китая продлили безвизовый режим для граждан России до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщает сайт МИД КНР. Таким образом, для владельцев паспортов России безвизовый режим позволяет находиться в Китае до 30 дней без оформления документа для таких целей, как бизнес, туризм, посещение родственников и друзей, участие в обменных программах и транзит. При этом россияне смогут неоднократно въезжать в Китай без визы в течение срока действия режима, так как ограничений по количеству поездок и общему количеству дней пребывания нет. Водитель в России имеет право не возить с собой бумажную версию страхового полиса ОСАГО в случае, если он оформил этот документ в электронном виде. Соответствующее решение опубликовано на сайте Верховного суда России. Ранее в МВД сообщили, что штрафы, полученные водителями, которые стоят в очередях за бензином на АЗС, будут аннулированы. Решение об отмене постановлений примут после поступления соответствующих обращений от водителей. В Дагестане завершен очередной этап работ по формированию банка данных земельных участков, пригодных для жилищного строительства и туристической инфраструктуры. Показатель по площади уже превысил годовой план. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по республике. Так, по состоянию на 1 июля выявили 5120 гектаров земель, потенциальных для вовлечения в жилищное строительство. Уже вовлечены в оборот 2205 участков общей площадью 287 гектаров. В Казбековском районе Дагестана завершается капитальный ремонт перехода, обеспечивающего подъезд к селу Миатли от трассы Кизил-Юрт Новочеркей, сообщает Минтранс региона. На данный момент полностью возведены промежуточные и береговые опоры, а также смонтированы железобетонные балки пролетного строения. Завершить все строительно-монтажные работы планируется в конце октября этого года. Двукратный чемпион Москвы по тайскому боксу Пизула Магомедов, представляющий Дагестан, стал победителем спортивно-развлекательного шоу «Погоня» на телеканале ТНТ. В финале выпуска он с Екатериной Шип оказался единственным участником, которому удалось избежать поимки. Победители разделили между собой главный денежный приз. И о курсах валют. На сегодня доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 55 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.

0: На радио Прибой притчи народов мира.
1: Каждый день учитель приходил в богатый дом заниматься сыновьями хозяина, которым во время уроков прислуживал мальчик. Однажды учитель заметил, что во время урока слуга шевелит губами. Оказалось, что он знает наизусть все, что говорил учитель. «Откуда ты родом, мальчик?» — ласково спросил учитель. «У меня нет рода», — грустно ответил слуга. «У каждого дерева есть корень, у каждой реки — исток», — заметил учитель. «Меня бросили здесь младенцем», — продолжил мальчик и показал бумажку с непонятными буквами. «Это капля твоего истока. Надо найти сам источник», — объяснил учитель и попросил хозяина отдать ему мальчика в услужение. Хозяин разрешил, так как не хотел отказывать учителю. В доме последнего мальчик обнаружил книгу, написанную такими же буквами, какие были на его бумажке. В ней рассказывалось о незнакомой стране. Когда мальчик повзрослел, учитель снарядил его в дальний путь. Юноша вернулся спустя много лет. Он низко поклонился учителю и сказал: «Вы были правы, я нашел своих родных, но вернулся к вам продолжить учебу, потому что без знания человек так же слаб, как и без истока».
0: На радио Прибой притчи народов мира.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06. Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: старуха вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора. Что-то

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68-20-40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Включай лето вместе с любимым радио. Прибой. Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.

0: Аварская поговорка.
1: Мишергу ват-ан алжан чьярбак жужжа.
2: Свой край – рай, чужой – ад.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио Прибой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето?
1: Лето!
2: Открой свою дверь в лето!
3: Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Окушантали уркуле арабуцу.
2: Окушиться даже зайца поймает на арбе.
3: Народная мудрость.
4: На радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-930-780-50-25.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-291-51-51. 292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: лимонады Тбилиссимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.
4: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой» «Шлягер».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Мне кажется, жизнь – это дар, и это надо ценить. Невозможно угадать, что будет с тобой завтра. Жизнь нужно принимать такой, как она есть. Важен каждый прожитый день.

0: Лезгинская поговорка.
1: Балкан хейла, прарамухта, и тим хейла, туар.
2: После коня остается седло, после мужчины имя.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: best music on the best radio. Radio Playboy.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».
1: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах.

где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие.

и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет в твоем мгновении. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время —

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».